0: Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Улицу Усадебную готовят к укладке асфальта. В СГУ завершилась приемная кампания. На Сахалине начнут штрафовать за игнорирование решений комиссии ПЧС. В Южно-Сахалинске улицу Усадебную готовят к укладке асфальта. Это коснется в ближайшее время еще и улиц Тенистой, Праздничной и Бородина. Всего 750 квадратных метров нового дорожного полотна. Кроме того, полным ходом идут работы на центральной дороге областного центра, улице Комсомольской и дублирующей Тихоокеанской. На данный момент внимание сосредоточено на обустройстве пешеходных зон. Устанавливают бордюрный камень, затем заменят покрытие тротуаров. После завершения работ подрядчик приступит к асфальтированию проезжей части. Закончить объемный ремонт должны к 1 сентября. Срок сдачи школы номер 4 в Южно-Сахалинске могут перенести. Мэр Сергей Надсадин совместно с прокурором провели инспекционный осмотр. На объекте создали график компенсирующих мероприятий. Увеличили количество рабочих. Готовность железобетонных конструкций составляет 85%. Ежедневно контроль за работами осуществляет Управление капитального строительства. Сдать объект планируют осенью 2027 года. В СГУ завершился прием документов на бюджетные места очной формы бакалавриата и специалитета. Итоги приемной кампании 2026 года побили все предыдущие рекорды. В ВУЗ поступило больше 7400 заявлений. В этом году география абитуриентов серьезно расширилась. Заявления подали не только жители Сахалинской области, но и поступающие из Центральной России. Их около трети от общего числа. Кроме того, ВУЗ привлек молодежь из ближнего зарубежья – Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и даже Китая. Самый высокий конкурс по данным приемной кампании сложился на лингвистике, нефтегазовом деле, IT-специальностях и востоковедении. На Сахалине начнут штрафовать за игнорирование решений комиссии по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о тех ситуациях, когда должностные или юридические лица не выполняют решения КЧС, либо делают это ненадлежащим образом. Прокуратура установила, что с 2023 года в Сахалинской области было 15 случаев, когда решения КЧС регионального и муниципального уровня оставались без исполнения. Речь шла о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с гололедом, паводками, пожароопасными явлениями, а также с безопасностью на водных объектах. Дом в Австрии, где родился Гитлер, превратили в полицейский участок. Реконструкция длилась несколько лет и обошлась примерно в 20 миллионов евро. Долгое время здание находилось в частной собственности. Теперь здесь будут дислоцироваться сотрудники районного управления полиции и местного полицейского участка. Дом, где Гитлер прожил короткое время в детстве, стоит в центре города на узкой торговой улице. На мемориальной доске перед ним написано «За мир, свободу и демократию». Никогда больше фашизма. Миллионы погибших напоминают нам об этом. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 18 градусов. На этом у меня все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи.
1: Не выбрасывайте прошлое. Создавайте будущее. Дайте своим вещам вторую жизнь. Сдавайте вторсырье на переработку и получайте вознаграждение. Приносите стекло, пластик и макулатуру в пункт приема вторсырья. Освободите пространство для нового с заботой о природе и чистоте города. Пункт приема работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера по адресу город Южно-Сахалинск на территории ТЦ «Панорама Альфа», улица Емельянова, 14. Перерыв с 14 до 15.00. Экология – дело каждого.
2: Радио АЭС ТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 11 часов 7 минут. Доброе утро, дорогие. Здравствуйте. Среда, 29 июля у нас с вами на календаре. И это великолепно. Самая середина недели, экватор, да, такой. И половина у нас уже позади, половина еще впереди. Так что все вместе проведем эту половину недели и эту среду, конечно же. Ну и не забываем о том, что по течению рабочего дня нужно делать такие маленькие, небольшие передыхи, минут 7-10. Обязательно это сделайте. Чайная пауза, кофе-тайм, так называемый, обеденный перерыв. Вот эти маленькие перерывы игнорировать нельзя. Ну, во-первых, это смена деятельности, это разгрузка вашего головного мозга, и это такие новые впечатления, скажем так, для организма и для, в принципе, трудового процесса. Это очень даже полезно, поэтому я вас буду чуть-чуть ориентировать по течению моей смены, которая продлится 5 часов. И если нам поступает команда «перерыв», значит, делаем небольшой перерыв. Надеюсь, у нас с вами все получится, я в этом уверен. Вместе с музыкой продолжим дальше. Кайга, Алмари и Женя Трофимов прямо сейчас. Ну и традиционный прогноз от синоптиков на 20-40 минуте часа. И, конечно же, другие новости в самой середине часа. Поэтому продолжаем эту среду вместе. Всем доброго утра и пускай все получается.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Здесь в эфире первого областного команда Milky Chance, их работа Stolen Dance. Помните, дорогие, фразу «Готовь сани летом». Я думаю, что помните, но не о санях и не о зиме сейчас пойдет речь. Речь пойдет сейчас о том, как провести свой вечер, какую киношку посмотреть. Вот вам совет. Не так давно вышли новости о том, что готовится к выпуску картина «Одиссея» Криса Нолана. Так вот,

ее слили в бесплатные кинотеатры в хорошем качестве. И критики поговаривают, что у фильма 97% свежести на Rotten Tomatoes от зрителей. Это лучший результат режиссера за всю карьеру. Вот даже его картины «Начало», «Интерстеллар» и «Оппенгеймер» не смогли подняться так высоко. Критики называют фильм масштабным, смелым эпосом с невероятной визуальной частью. И, честно сказать, я посмотрел трейлер к этому фильму, и он действительно впечатляет. Теперь мы знаем, чем заняться сегодня вечером. Готовимся и ставим галочку себе в напоминалках. Фильм «Одиссея» Криса Нолана обязательно смотрим. Ну и, конечно же, проводим этот день, этот рабочий день вместе с Радио Айс ТВ. Прямо сейчас самое время поговорить о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 29 июля, на Сахалине и Курилах ожидается следующая погода. В Ахе, Тамаре, Невельске, Хомске и в Курильске погода.

без осадков. До него добрались профессиональные археологи, сказали, что-то здесь не так. В общем, разбор полетов длился почти 10 лет. И вчера этот итальянец получил 2 года и 4 месяца за незаконное строительство и подделку произведений искусства. Вот так. Его, собственно, приговорили к тому, чтобы вот этот искусственный 4-й Рим вернуть, снести и вернуть холму прежний вид. А муниципалитет сверху потребовал 500 000 евро в компенсации. Великолепная история со всех ее сторон, так что все тайное когда-то становится явным. Явно одно, что продолжаем с музыкой, и следующая вещица, которая прозвучит сейчас, вещица действительно очень легендарная. Команда «Рок Острова» прямо сейчас в ваших динамиках.

0: Все новое — это хорошо забытое старое. Вот и диджей Демиксер постарался. One of Us в эфире Первого областного. Движемся с вами только вперед и перемещаемся в час следующий. На Сахалине и Курильских островах полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас познакомимся с актуальными событиями Сахалинской области. В студии Дарья Пшенова. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально, не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Выставка инноваций пройдет в Сахалинском легкоатлетическом манеже. Еще два законопроекта в сфере миграции находятся на подписании у президента страны. Южно-Сахалинск на время останется без горячей воды. Выставка инноваций пройдет в Сахалинском легкоатлетическом манеже. Она станет частью международных форумов. 30 и 31 июля Южно-Сахалинск станет центром сразу двух мероприятий – «Энергия Сахалина» и «Острова устойчивого развития, климат и экология». Свои стенды представят больше 10 партнеров. На одном из них разместят ИИ-фотоинсталляцию «Я на Сахалине». Каждый посетитель сможет перенестись в самые красивые и труднодоступные локации острова, например, к уникальному маяку «Анива». Моментальное фото станет сувениром на память. Вход свободный для всех желающих. Сахалинские спортсмены стали обладателями двух серебряных и трех бронзовых наград международного фестиваля по карате Russia Open в Сочи. Участниками крупнейших соревнований стали порядка тысячи каратистов со всей России и 20 стран мира. Серебро в копилку сборной команды Сахалинской области принесли Кирилл Грымаде в весовой категории до 55 килограмм и Кирилл Рим в весе до 42 килограммов. Третье место взял Михаил Баранов среди спортсменов до 35 килограммов. Еще две бронзы забрал Максим Рыбкин, который выступал в категории до 75 килограммов. Еще два законопроекта в сфере миграции находятся на подписании у президента страны Владимира Путина. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Георгий Карлов. Он отметил, что одна из принятых инициатив существенно расширяет список административных правонарушений, совершив которые, мигрант будет выдворен за пределы страны, при этом оплатив все положенные штрафы. И еще одна норма – оформить российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание более не смогут те, у кого есть непогашенная судимость. Парламентарий добавил, что работа по совершенствованию миграционного законодательства системно велась Госдумой на протяжении нескольких лет. Всего приняты 32 закона в этой сфере. С 1 августа в Южно-Сахалинске ограничат горячее водоснабжение. Это связано с плановыми регламентными работами на ТЭЦ-1, которые начнутся в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Как рассказали в администрации островной столицы, горячую воду отключат всем потребителям ориентировочно до 10 августа. В этот же период сахалинская коммунальная компания проведет ремонт сетей и задвижек, а управляющие компании займутся обслуживанием сетей на вводах в дома. На аукционе SoftBuy за рекордные 50 миллионов долларов продали окаменелости одного из самых крупных когда-либо найденных тираннозавров. Скелет длиной 11,5 метров и высотой 3 метра 800 сантиметров получил имя Газ. Возраст найденных останков оценивается примерно в 67 миллионов лет. Скелет насчитывает 183 оригинальных костных элемента. В нем присутствуют редчайшие, включая вилочковую кость, полный таз и обе стопы. При этом на костях видны следы от укусов и заживших при жизни переломов. Предыдущий рекорд принадлежал скелету стегозавра по кличке Апекс, который в 2024 году купил миллиардер за 44 миллиона долларов. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 20 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Да-да, все верно, это я, 12 часов 7 минут в Южно-Сахалинске, в эфире Первого областное, и мы продолжаем. Сегодня 29 июля, знали ли вы, дорогие, что сегодня день заботы о любимых людях отмечается? Мне кажется, это очень хорошая возможность и очень хороший предлог прямо сейчас прерваться на 5 минут и написать своему любимому человеку, своим любимым людям парочку приятных слов, а лучше всего не написать, а взять и позвонить, и узнать, как у них дела, но если, конечно, они не заняты. Сделайте это обязательно, скажите пару приятных слов, и вы услышите, как человек на том конце провода обязательно улыбнется. Я надеюсь, что вы сейчас тоже улыбаетесь. Вместе с Первым областным продолжаем этот трудовой день, и в плане этого часа у нас, конечно же, легенда радио АСТВ появится в плейлисте команды Иванушки Интернешнл. Это действительно легенда нашей российской эстрады. Другие новости в середине часа и прогнозы от синоптиков на 20 и 40 минуте часа. Не пропустите, обо всем расскажем, обо всем поговорим. Ну и какую-то интересную новость для вас обязательно подыщу и расскажу о ней вам по секрету. Как говорится, по секрету всему свету. Из музыкальных планов на ближайшее будущее: Лена Темникова, Settlers, Duncan Lawrence, Бахти, Анна Немченко. Прямо сейчас откроет этот музыкальный. Всем желаю доброго дня и легкой среды.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: С нами каждый день праздник. Радио АСТВ. 25 лет в эфире.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Звуки музыки. На радио АСТВ.
2: Привет, дорогой друг! Представь на мгновение знойный восточный базар, пряные ароматы, шепот шелковых тканей. И вдруг над всем этим поднимается звонкий пульсирующий ритм. Это поет дойра, древний круг жизни, заключенный в ободе из дерева и натянутой кожи. Инструмент похож на бубен, состоит из круглой деревянной рамы, которую обычно изготавливают из сухой виноградной лозы или орехового дерева. На одну сторону натягивается мембрана из рыбьей или козлиной кожи, иногда желудка животного, а с другой стороны к раме крепится множество металлических колечек. Именно они создают характерное звенящее звучание при игре. Держат дойру легко, почти нежно, а бьют с душой, ладонью, пальцами, то мягко, то резко. Дойра старше многих городов. Ее слышали пески Средней Азии. Ее ритм вторил шагам караванов по великому шелковому пути. В Узбекистане, Таджикистане, в горных аулах и на городских площадях она была и остается сердцем праздника. В ансамбле она, как мудрый наставник, не затмевает других, но без нее мелодия теряет огонь. Рядом с рубабом и гиджаком, с тамбуром и наёем. Она сплетает ритм с мелодией, превращая звуки в историю. В сольном исполнении рассказывает о пути, о разлуке и встрече, о радости и печали. И это все без единого слова. Техника игры – это целое искусство. Легкий удар ладонью и звучит глубокий бас. Кончиками пальцев рождается быстрая дробь. Стряхнул, и бубенцы рассыпают серебряный звон. Мастер чувствует инструмент кожей и слышит, как отзывается дерево. Говорят, если играть от сердца, дойра ответит голосом предков – чистым, правдивым и вечным.
0: Звуки музыки. Радио АСТВ. Первое.

0: ты бесконечно поправляешь мою корону. Ай!
1: Завершает этот музыкальный час Мия Бойко. Ее работа «Самая-самая» в эфире Первого областного. Ну а мы уверенным шагом движемся вперед. На Сахалине и Курильских островах 13.00.
2: Новости на радио АСТВ.
1: И прямо сейчас обо всех событиях на Сахалине и Курильских островах расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
3: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске продолжают уничтожать борщевик. Хозяйственная постройка сгорела в Ахийском районе. Банки смогут блокировать подозрительные переводы с телефонов. Более 100 гектаров земли очистили от борщевика в областном центре. Сейчас работы проводят в Дальнем, Березняках, Луговом, Новоалександровске и Новой деревне. Сорняк не только скашивают, но и обрабатывают специальными препаратами. Работы завершат в конце сентября. В администрации города напоминают, владельцы частных участков обязаны самостоятельно уничтожать борщевик Сосновского, иначе предусмотрены штрафы. Сообщить о зарослях на общественных территориях можно по телефону 300-726, добавочный 16. Пожар ликвидировали в поселке геологов Ахинского района. Пламя охватило по хозяйственную постройку. Потушили 10 квадратных метров меньше, чем за час. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты. С марта 2027 года банки смогут временно приостанавливать денежные переводы, если обнаружат на смартфоне клиента вредоносные программы. Об этом сообщили в Банке России. При этом единых критериев проверки пока нет. Каждый банк разработает собственную систему выявления угроз. Центробанки отмечают, что новые меры направлены на защиту клиентов от мошенников. Звукорежиссер и вокалист культурно-досугового центра «Океан» Шавкат Содиков вошел в топ-100 международного конкурса «Музыка гордых». На конкурс поступило более 2000 заявок из России и Абхазии. Сахалинец прошел во второй этап с авторской песней «Не уходи». Финалистов объявят до 10 августа, а победители выступят на гала-концерте в Сухуми. Во время раскопок в Италии неподалеку от Помпей специалисты обнаружили хорошо сохранившийся древнеримский сад с системой орошения. Ученые считают, что находка поможет лучше понять, как выглядели частные усадьбы почти 2000 лет назад. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
2: Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. Наркотики забирают жизнь и свободу. Скажи наркотикам «нет».
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: 13.06, время Сахалинское. Доброго дня, здравствуйте, дорогие. Обеденный перерыв начинается прямо сейчас. Официально объявляю о его начале. Ну и знаете, о чем хочу поговорить? Листал сейчас сайт stv.ru. И вот на какую новость увидел. Аномалия на Сахалине. Огромная стая дельфинов кружит возле южной оконечности нашего острова. Эта стая устраивает самое настоящее водное шоу, выпрыгивая из воды. И действительно уникальная картина. И вообще, вот если посмотреть сахалинские новости за последнее время, стая рыбы фугу, которая, ну, не характерна для наших мест, для наших вод, дельфины, тунцы. Что происходит вообще? Климат меняется. Одно, собственно, хорошо, что такое зрелище не каждый день, не каждый год увидишь, и есть возможность насладиться таким зрелищем. Другое дело, что потепление, да, и изменение температуры воды ничего хорошего для той флоры и фауны, которая у нас уже устояла здесь на Сахалине, ничего хорошего это самое потепление не несет. В общем, будем следить за развитием событий. Ну, а если вы не видели вот эти эпичные видео, которые наснимали сахалинцы, заходите на сайт stv.ru в эту новость и обязательно посмотрите. Видео, как говорится, имеется без регистрации и без смс. То же самое и с нашей музыкой, с плейлистом среды. Алекс Клэр, Моно Вика, Архан, Жень Трофимов и Имани уже совсем скоро в эфире Первого Областного. Приятного аппетита, дорогие, и продолжаем этот день.
0: Радио АСТВ. Первое Областное.

0: Я работа Don't Be So Shy в эфире Первого областного. На календаре 29 июля. Лето на островах продолжается, и это хорошо. Каждую частичку этого лета продолжаем ловить, наслаждаться великолепной погодой. Ну, а еще, если говорить о каких-то знаменательных событиях, а для кого-то это праздник, то сегодня, 29 июля, только в 1954 году вышел в свет первый том фэнтези-романа английского писателя Джона Толкина «Властелин колец». Представляете, 72 года назад. Вот для толкинистов это большой праздник, это большое событие и очередная возможность или очередной предлог достать с книжечки, достать с полочки любимую книжечку, еще раз перечитать, ну или же посмотреть фильм, который написан по этому фэнтези-роману. Поэтому еще один повод вам в копилку и еще одна идея, как провести сегодняшний вечер. Ну а мы движемся дальше, и прямо сейчас, как и обещал, расскажу о погоде на Сахалине и Курилах на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июля, на Сахалине и Курилах нас ожидает с вами следующая погода. В Охе, Тымовском, Смирных и Углегорске погода без осадков. В Охе до 21, в Тымовском до 26 градусов тепла. В Смирных воздух прогреется до плюс 24, в Углегорске до плюс 23 градусов. В Тамари и Чехове временами небольшой дождь. В Тамари 22, в Чехове 23 градуса тепла. В Невельске и Хомске погода без осадков, и здесь до 22 выше нулевой отметки. В Северо-Курильске до плюс 14, в Курильске до 20 градусов тепла, и там без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь, и в темное время суток термометр покажет от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем, 30 июля, в областном центре также временами небольшой дождь, и температура от 20 до 22 градусов тепла. Ветер будет дуть восточный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505.

0: 925. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Бандерас, их работа про красивую жизнь. И знаете, жизнь в кайф, когда очень много знаешь. И я прямо сейчас предлагаю вам проверить свои знания. Помните, дорогие, вот как мы в школе учили даты сражений, формулы по физике, сопряжение глаголов. И вот честно, казалось, что, во-первых, это никогда не выучится, во-вторых, и не запомнится, а во-вторых, эти знания никогда не пригодятся. Но жизнь, как говорится, расставляет все по своим местам, и во взрослой жизни ты понимаешь, а вот хорошо, если бы я это знал, если бы я это в школе учил и запомнил. Я вам предлагаю сейчас почувствовать себя у доски, но без риска получить двойку в дневник красной ручкой, и пройти тест на сайте aistv.ru. Что хранит ваша память, когда телефон не в сети? Докажите самому себе, что вы ходячая энциклопедия, даже без интернета, я уверен, у вас все получится. Этот тест есть на сайте aistv.ru. Я обязательно его тоже пройду. К сожалению, не успел я пройти его до этого момента и не готов похвастаться вам своими знаниями, но обязательно сейчас пройду его и расскажу о своем результате. Честно обещаю не пользоваться всякими подсказками, не пользоваться интернетом, и вы тоже присоединяйтесь, пока обеденный перерыв, пока время свободное есть. Если же вы не в офисе, а где-то на прогулке, то это великолепно, надо использовать эти мгновения на все 100%. Ну и, естественно, продолжаем слушать плейлист среды Mono Infinity Bond с кнопкой прямо по курсу в эфире Радио АСТВ. Всем желаю легкого дня и пускай все получается.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Непрерывно.

0: Да-да, друзья, только что Мия Бойко была в эфире Первого областного, и 13 часов 39 минут в Южно-Сахалинске. Помните, вот несколько минут назад я вам обещал поделиться результатами теста, который опубликован на сайте astv.ru по поводу ваших энциклопедических знаний. И я времени зря не терял, пока играла Мия Бойко, и Бонс Кнопка, и остальные наши музыкальные товарищи. Прошел я тест, и на 60% вопросов я ответил правильно. Из 10 ответов я дал 4 неправильных. Вот здесь, в этих областях, знания все-таки нужно потянуть. Поэтому, если вы сейчас на работе, у вас освободилось 2 минутки вашего драгоценного обеденного времени, сделайте, обязательно пройдите этот тест и поделитесь своими результатами в социальных сетях. На самом деле вопросы нетривиальные, вопросы очень простые и всем нам известные. И вот иногда очень забавно и очень интересно проходить тесты и делать срез своих знаний в различных областях нашей с вами жизни. Поэтому желаю удачи в этом плане вам в прохождении теста. astv.ru в разделе новости найдите этот тест и пройдите его. Ну а мы движемся дальше. Из музыкальных планов в этом части DJ Куба, Максим, Бервулф и Мадонна, ее работа 4 Minutes. Ну а прямо сейчас я вам расскажу о прогнозе погоды на завтрашний день в городах и районах Сахалинской области. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июля, на Сахалине и Курилах погода преимущественно без осадков. Однако давайте пройдемся по городам. В Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске до 22 градусов тепла, в Ногликах, Корсакове, Сакове и Аниве до 20 выше 0, в Поронайске до плюс 19 градусов, в Макарове до 18 выше нулевой отметки, в Долинске воздух прогреется до плюс 23 градусов. В Охотском временами ожидается кратковременный дождь и температура до 23 выше нулевой отметки. В Малокурильском и Южно-Курильске погода ожидается без осадков. В Малокурильском до 15, в Южно-Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь при температуре от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем 30 июля в областном центре также временами ожидается небольшой дождь, и температура днем составит от 20 до 22 градусов тепла. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себета в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
3: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и карапуз. Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Это Бирвулф и ее работа «Валькирия» в эфире Первого областного. Движемся с вами вперед. Обеденный перерыв продолжается. Совсем немного осталось нам с вами для вот этого приятного времени. И дальше продолжаем работать. И я уверен, что большинство важных и важных задач, важных дел вы уже выполнили. Ну и по заверениям тех специалистов, которые изучают наш с вами рабочий график, рабочий процесс, так вот эти специалисты поговаривают, что вторая половина недели всегда по статистике несколько легче, потому что какие-то важные и большие задачи решаются всегда с понедельника по среду. Ну и осталось чуть-чуть продержаться. Завтра уже активность вот эта трудовая пойдет на спад, и готовимся с вами к предстоящим выходным и обязательно планируем эти самые предстоящие выходные. Мы следующий час обязательно запланировали, продолжим слушать музыку, полезную информацию. Об этом подробнее чуть позже, но до конца этого музыкального часа Мадонна, Мохито и Альфа Вилл обязательно послушаем. Всем желаю приятного времени, и пускай эта среда для нас будет с вами теплой и легкой.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: И я не побоюсь сказать, что это легендарная вещица 84-го года выпуска Big in Japan от Alphaville в эфире Первого областного. Движемся с вами вперед, и этот час мы уже оставляем и записываем в историю, но а эту историю мы будем творить уже в следующем часе. На Сахалине и Курильских островах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И традиционно о событиях на Сахалине и Курильских островах в начале этого часа нам расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно и конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. За преступление с использованием ВПН предлагают ужесточить наказание. На Сахалине раскрыли убийства, совершенные почти 25 лет назад. Еще два законопроекта в сфере миграции находятся на подписании у президента страны. Следственный комитет России подготовил законопроект, который предлагает считать использование ВПН, искусственного интеллекта и других технологий отягощающим обстоятельством при совершении преступлений. Речь идет не о запрете ВПН, а о случаях, когда такие сервисы помогают совершить преступление или увеличить причиненный ущерб. Инициатива касается, в частности, кибермошенничества и незаконного оборота данных. Следователи раскрыли убийство, совершенное в Холмске в августе 2001 года после празднования Дня города. По версии следствия, двое мужчин избили местного жителя, от полученных травм он погиб. Один из предполагаемых участников преступления задержан, ему предъявлено обвинение. Личность второго фигуранта пока не устанавливают. Раскрыть дело удалось благодаря повторному изучению материалов, новым экспертизам и дополнительным показаниям следователей. Еще два законопроекта в сфере миграции находятся на подписании у президента страны Владимира Путина. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Георгий Карлов. Он отметил, что одна из принятых инициатив существенно расширяет список административных правонарушений, совершив которые мигрант будет выдворен за пределы нашей страны, при этом оплатив все положенные штрафы. И еще одна норма – оформить российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание более не смогут те, у кого есть непогашенная судимость. Парламентарий добавил, что работа по совершенствованию миграционного законодательства системно велась Государственной Думой на протяжении нескольких лет. Всего приняты 32 закона в этой сфере. На Сахалине ветеринары впервые успешно провели сложную операцию домашнему ежу. Пациентом стала африканская карликовая насекомоядная. По словам владелицы, животное получило травму от сородича, просунуло лапу в соседний вольер и получило укус. После этого состояние питомца стало быстро ухудшаться. На задней левой лапе началась гангрена, интоксикация распространилась по организму. Почти во всех ветклиниках отвечали, что ежами не занимаются, и только в одной организации взялись за непростой случай. Ветеринары удалили пораженные ткани, сформировали культю и постарались максимально сохранить здоровые участки лапы. Из наркоза еж выходил тяжело, почти сутки, но уже через два дня полностью пришел в себя и начал активно есть. Заживление идет хорошо. Культя сформировалась, здоровью пациента больше ничего не угрожает. Ветеринары Австралии успешно выходили маленькую коалу, найденную после сильного шторма. После лечения животное постепенно возвращает в естественную среду обитания под наблюдением специалистов. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 23 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: 14.07, время сахалинское. Доброго дня, здравствуйте, дорогие. Продолжается рабочая среда, и я уверен, что и глазом не успеете моргнуть, как она закончится. Ну, по крайней мере, мы все на это очень сильно надеемся. Самое главное, на этом не зацикливаться, да, о том, что еще полдня, осталось работать, вот, а побыстрее бы домой. Давайте эти мысли откинем в сторону и просто будем делать то, что нам предначертано, что нам предназначено, и вы удивитесь, что раз голову подняли, а уже 6 часов и домой пора идти. Коротаем время на работе вместе с радио АСТВ. И, конечно же, в этом часе у нас на самом деле он такой очень информационный. Расскажу о дорожной обстановке на 50-й минуте. Обязательно с вами обсудим и погоду на завтра на 20-40 минуте этого часа. Ну и узнаем о новостях спорта из программы «На старте» уже через несколько минут, поэтому держите свои приемники включенными, делайте погромче, и самые последние спортивные новости тоже будут у вас, как говорится, в запасе, в арсенале. Аура Дион, Quest Pistols Show — это музыкальные планы на ближайшее будущее. Всем доброго дня и улыбаемся!
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Мы в эфире Первого областного, 14.12, время Сахалинское, и самое время навострить уши, руки на ширине плеч, ноги тоже на ширине плеч, прямо сейчас программа «На старте», поехали!
1: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
0: Михаил Майоров появляется в студии Первого областного. Добрый день.
2: Привет, Илья. Доброго дня, дорогие друзья. Итак, слушайте в этом выпуске. Российская теннисистка Калинская проходит дальше в турнире ВТА 500. Футбольный Рубин официально извинился перед арбитром за оскорбление, а сахалинские каратисты успешно выступили на фестивале Russia Open в Сочи.
1: На старте.
2: Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира категории ВТА 500 в Вашингтоне. Калинская, посеянная на турнире под пятым номером, на старте турнира обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину со счетом 6-4-6-1. Встреча продолжала всего 1 час и 5 минут. Во втором раунде россиянка сыграет с Жанис Тьен из Индонезии. Тем временем российский футбольный клуб «Рубин» прокомментировал инцидент после матча с Краснодаром. В пресс-службе «Рубина» сообщили, что извинились перед арбитром матча первого тура чемпионата России с Краснодаром Артемом Чистяковым. Игра команд прошла 26 июля в Казани и завершилась победой «Быков» со счетом 3-1. «Рубин» с 18 минуты играл в меньшинстве. Чистяков после вар-вмешательства удалил защитника Илью Рожкова. В протоколе матча было отмечено, что после окончания игры в подтрибунном помещении неизвестный угрожал судейской бригаде и оскорблял ее с использованием нецензурной брани. По данным журналиста Ивана Карпова, арбитров после игры оскорбил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, член правления «Рубина» Айрат Гатиятов. После инцидента, который отражен в протоколе судьи перед арбитром Артемом Чистяковым, были принесены извинения, и конфликтная ситуация была улажена. Никаких угроз, оскорблений и обвинений в коррупции в адрес судьи не звучало. Об этом говорится в заявлении пресс-службы казанского клуба. Федерация гимнастики России сообщила, что Европейский гимнастический союз ратифицировал участие российских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации с национальной символикой. Решение было принято на внеочередной Генеральной Ассамблее во вторник 28 июля и приводит правила в соответствии с действующими решениями Международной Федерации гимнастики. Отмечается, что переходный порядок касается только использования национальной символики и не влияет на допуск россиян к соревнованиям, право на проведение которых будут предоставлены после 28 июля. Ну а в мае этого года исполком World Gymnastics принял решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Вот, в принципе, о чем вся вот эта, друзья мои, и новость. Аналогичное решение позднее утвердил Европейский исполком, однако оно должно было быть ратифицировано на внеочередной Генеральной Ассамблее. Порадуемся за наших гимнастов. И в завершении сахалинские спортсмены стали обладателями 2 серебряных и 3 бронзовых наград международного фестиваля по карате Russia Open в Сочи. Участниками крупнейших соревнований стали порядка 1000 каратистов со всей России и 20 стран мира. Об этом сообщают в Министерстве спорта Островного региона. Серебро в копилку сборной команды Сахалинской области принесли Кирилл Грэмаде в весовой категории до 55 килограммов и Кирилл Рим в весе до 42 килограммов. Третье место взял Михаил Баранов среди спортсменов до 35 килограммов. Еще 2 бронзы забрал Максим Рыбкин, который выступал в категории до 75 килограммов. Он смог завоевать медали в возрастных группах 18+ и 18-20 лет. Все призеры соревнований тренируются под руководством тренера островной спортшколы восточных единоборств Александра Рима. Ну, нам остается только порадоваться за наших островных ребят. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы золото привезли, но, тем не менее, это тоже хорошо.
0: Золото обязательно будет.
2: Когда?
0: Оно обязательно будет. Спасибо большое.
2: Друзья мои, делайте зарядку, занимайтесь спортом и всего вам доброго.
1: На старте. На радио АСТВ.

0: Телета по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Лето. Время играть.
0: Угадать хит с первых секунд и, наконец, выяснить, кто в вашей компании знает тексты песен лучше всех. В Доме культуры Синегорье проходит музыкальная игра «Мой кумир», посвященная современной отечественной музыке. Участников ждут несколько раундов. Угадай звезду, продолжи песню, найди общее и миксовый хит. Здесь можно посоревноваться в знании популярных исполнителей, вспомнить классные композиции и просто провести время с музыкально-соревновательным настроением. Игра проходит по будням, по предварительной записи. Справки по телефону 8 962 136 94 42.
1: Культурный маршрут лета.
0: Не всегда вдохновение приходит в мастерской. Иногда достаточно остановиться у вольера, понаблюдать за животным несколько минут, и рука сама тянется к карандашу. 4 августа музейно-мемориальный комплекс «Победа» и Сахалинский зоопарк приглашают на мастер-класс «Этюды у вольера». Участники сначала познакомятся с повадками и особенностями одного из обитателей зоопарка, а затем попробуют изобразить его с натуры. Такой формат помогает не только освоить основы рисунка, но и научиться замечать детали, которые обычно ускользают от взгляда. Мероприятие «Этюды у вольера» 4 августа 10.00. Справки по телефону 8 42 42 49 57 28.
1: Двигай летом, не сиди дома.
0: Лучший способ провести выходной – просто сесть в поезд и выйти там, где начинается природа. Проект «Пригородные выходные» приглашает сахалинцев отправиться в небольшое путешествие на рельсовом автобусе «Орлан». Каждую субботу участников ждут готовые маршруты с гидом, прогулки по живописным местам, походы разной сложности, отдых у моря и занятия йогой. Не нужно продумывать маршрут или искать компанию. Достаточно приехать на вокзал. Ближайший маршрут – 2 августа. Участники отправятся в Долинск, где пройдут по экотропе «Бурундуки». Это легкая прогулка, которая подойдет тем, кто хочет провести день активно и без долгих переходов. Сбор на ЖД вокзале Южно-Сахалинска за 30 минут до отправления. Билет на «Орлан» оплачивается отдельно. Стоимость участия с гидом – 500 рублей. Подробности на сайте kultsakhalin.ru. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: Двигай летом на АСТВ. Радио АСТВ.

0: В эфире первого областного Катрина, ее работа Ламба, и 14 часов 38 минут, время Сахалинское. Знаете, друзья, о чем хочу поговорить с вами? Хочу поговорить не только о наболевшем, но и о достаточно актуальном здесь, в Сахалинской области, о медведях. Вот буквально не так давно зафиксирован выход медведя вблизи населенного пункта Восток в Поронайском районе. И вот информация о появлении медведя поступила от очевидцев, и точные обстоятельства встречи с хищником не уточняются, но в целях профилактики и обеспечения безопасности людей принято решение предупредить население о том, что вблизи села Восток ходит косолапый. Сейчас специалисты оценивают ситуацию и принимают все необходимые меры. Ну и, конечно же, вот чем наше с вами время отличается, ну, скажем, от тех же там 95-го, 98-го, 2000-го годов, да, это развитие интернета, и мы все чаще и чаще в социальных сетях видим видео, как туристы или просто сердобольные, неравнодушные люди подкармливают диких животных, начиная там, ну, может быть, ежики, ладно, начиная с лис, заканчивая медведями. Перестаньте, пожалуйста, это делать. Понятно, что хочется покормить животное, но не стоит забывать о том, что это дикие животные. Конечно же, такие действия наших людей приводят к тому, что хищники перестают охотиться, перестают заниматься тем, чем им предначертано, да, самой природой, и начинают выходить к людям, требовать пищу, а это все мы понимаем, чревато. Поэтому жителям и гостям Поронайского района настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения лесного массива вблизи села Восток, быть предельно внимательными, если нахождение рядом с лесом неизбежно. Ну, пошли вы там за грибами, за ягодами. Будьте, пожалуйста, осторожны. Не пытайтесь приближаться к животному, кормить или фотографировать его. От себя скажу, что не пытайтесь, если вы вдруг обнаружили медведя и он вас увидел, не пытайтесь от него бежать, у вас это не получится. Ну и, конечно же, при возникновении экстренной ситуации необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112. Операторы передадут информацию профильным специалистам для оперативного реагирования. Ну и собираясь в лес или на природу, будьте, пожалуйста, осторожны. В конце концов, всякие отпугиватели, фальшвейеры, если вы вдруг собрались в лес за грибами, за ягодами, они будут как нельзя кстати. В общем, берегите себя, берегите своих близких и, конечно же, лучше не встречаться с косолапыми в лесу. Мы движемся с вами дальше, и прямо сейчас настало время рассказать о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1, переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июля, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском и Красногорске температура до 22 градусов тепла, в Ногликах, Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 20, в Поронайске до 19 выше 0, в Макарове до плюс 18, в Долинске до плюс 23 градусов. В Охотском завтра ожидается кратковременный дождь и температура до 23 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске также погода без осадков. В Малокурильском до 15, в Южно-Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь при температуре от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем, 30 июля, в областном центре также временами ожидается небольшой дождь, и воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
2: В «Матрешке» с 23 июля по 5 августа. Творог «Польза» 5%, 259,95 за 300 грамм. Ананас «Тайский мини» 478,95 за 500 грамм.
3: С «Матрешкой» выгода всегда.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
4: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Музыкальный привет из 2017-го. Это Чарли Пут и его работа Attention в эфире Первого областного. 14 часов 50 минут в Южно-Сахалинске. И самое время поговорить о дорожной обстановке в областном центре. И мы напоминаем водителям областного центра об ограничениях движения на некоторых улицах нашего города. На улице Дзержинского полностью перекрыт проезд на участке от пересечения с улицей Рождественской до перекрестка с улицей Буюклы. Движение здесь откроют ориентировочно до середины августа. Также на улице Чехова закрыт участок от улицы Буйклы до улицы Асахикава. Здесь ограничения продлятся ориентировочно также до середины августа. Участок улицы Буйклы полностью перекрыт для движения от пересечения с проспектом Мира до дома номер 10 по улице Буйклы. Завершить ремонт здесь планируется до начала нового учебного года. Движение в районе пересечения проспекта Мира и улицы Пионерской также частично ограничено. Ориентировочно до конца августа будут закрыты две восточные полосы проспекта Мира, а также заезд на улицу Пионерскую. Закрытый участок улицы Фабричной в районе дома номер 18. Здесь ограничения продлятся до 7 августа предварительно. И, конечно же, мы просим водителей учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. Ну и всем автомобилистам я желаю безопасного передвижения по дорогам областного центра и по дорогам области в целом. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте, пожалуйста, скоростной режим, будьте уважительны друг к другу и удачи на дорогах.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть. Это мне что, руками стирать, что ли?
3: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
4: Цветет весна и покрасит розовый собор.

0: Его шелк в эфире Первого областного. В завершении этого музыкального часа бодрым шагом в хорошем ритме движемся вперед. На Сахалине и Курилах 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И обо всех значимых событиях в Сахалинской области и на Курильских островах расскажет в выпуске новостей Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В областном центре продолжают обновлять дорожную сеть. Сахалинские каратисты завоевали 5 медалей международного турнира. В Поронайске потушили пожар в заброшенном здании. В областном центре обновляют дорожную сеть. Сейчас к асфальтированию готовят улицы Усадебную, Тенистую, Праздничную и улицу имени Бородина. На Тихоокеанской ремонтируют тротуары, после чего подрядчик приступит к укладке нового покрытия на проезжей части. С начала года в городе заасфальтировали более 91 тысячи квадратных метров дорог и около 3 тысяч квадратов тротуаров. Основной объем работ планируют завершить к 1 сентября. В Поронайске загорелся мусор в заброшенном здании на улице Дружбы. Пожарные прибыли на место через 8 минут. Огонь распространился на площадь 5 квадратных метров и был оперативно ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты. Сахалинские спортсмены успешно выступили на международном фестивале по карате «Russia Open» в Сочи, где открывалось около 1000 участников из России и еще 20 стран. Островная сборная завоевала 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Призерами стали Кирилл Громаде, Кирилл Рим, Михаил Баранов и Максим Рыбкин. Все спортсмены тренируются под руководством Александра Рима. С 1 по 20 августа в Корсакове не будут работать автобусные маршруты номер 101 «Корсаков-Пригородная» и номер 113 «Корсаков-СНТ-Чайка». Как сообщили в администрации района, сейчас для этих направлений выбирают нового перевозчика. После завершения конкурса он приступит к работе и установит тариф на проезд. Житель Канады случайно обнаружил дома библиотечную книгу, которую когда-то взял его отец. По дате выдачи она находилась дома около 50 лет. Издание вернули в библиотеку, а сотрудники вместо штрафа поблагодарили семью за честность и сохранили книгу в хорошем состоянии. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 22 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Ну что, дорогие, всем доброго дня, 15.06, время Сахалинское. Продолжаем с вами эту среду, и я уверен, что многие из вас уже потихонечку начинают выдыхать, и атмосфера в офисе уже становится чуть-чуть расслабленнее, хочется на это надеяться. Но если у вас еще остались какие-то очень важные дела, обязательно их доделывайте, не будем отвлекать. Совершенно точно знаю, что музыка радио АСТВ вам в этом поможет. Ну и в этом часе традиционно рассказываю вам о том, что происходит у нас с вами с сахалинской погодой. Прогноз погоды на завтрашний день на 20 и 40 минуте часа. Ну и в середине часа обязательно узнаем другие новости. Интригу повесим. Я, честно сказать, тоже не догадываюсь, о чем пойдет речь. Но уверен, это будет интересно. Что касается наших музыкальных планов, то Holy Flame, Раса О'Нил появится, Сергей Лазарев, ну и команда, которую мы все очень хорошо знаем. Привет из 2005-го. Пусть Cat Dolls прямо сейчас. Всем желаю доброго дня и легкой среды.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Тану в эфире первого областного Holy Flame. 15:19 время Сахалинское. И я бы сказал, что мы тонем, дорогие. Развитие социальных сетей, развитие интернета и того самого пресловутого искусственного интеллекта нас когда-нибудь потопит, если мы вовремя с вами не оклемаемся и не откроем глаза. Буквально на днях с коллегой разговаривали про работу искусственного интеллекта и про его использование. Конечно, это очень удобный инструмент в нашей с вами жизни, но результаты того, что выдал искусственный интеллект, нужно еще и подвергать своему критическому мышлению. И на самом деле уже придумали, как бороться со студентами, которые повсеместно и поголовно используют этот самый искусственный интеллект. Так вот, историк из Госуниверситета Алкорн из США Джейсон Гибсон придумал простой способ ловить студентов на использовании искусственного интеллекта. Внимание наших педагогов, совет для вас. Что он начал делать? Этот педагог начал прятать в заданиях невидимые подсказки белым шрифтом, из-за которых робот, искусственный интеллект, начинает генерировать всякую бессмыслицу. И на самом деле этот фокус сработал настолько хорошо, что профессор огорчился. Да-да. Как оказалось, ученики даже не проверяют ответы нейросетей перед сдачей. И вот что пишет профессор. 32 из 35 студентов из двух групп провалили часть промежуточного экзамена, потому что все они использовали искусственный интеллект для генерации работы целиком. И, судя по всему, они даже не удосужились проверить результат на ошибки. Скрытая подсказка заставляла искусственный интеллект вставлять случайные упоминания Мадагаскара. При этом сам экзамен был посвящен промышленной революции. И в своем очерке этот профессор представляет пару ярких предметов, как это работает. И мне кажется, что нашим педагогам нужно брать на вооружение этот способ. Все очень просто. В своих заданиях белым шрифтом вставляете какую-нибудь подсказку для искусственного интеллекта, и он начинает генерировать околесицу. Вот здесь и можно проверить студентов, собственно, проверяют они работы или нет. Совершенно точно знаю, что мы, не пользуясь искусственным интеллектом, прямо сейчас расскажем о прогнозе от синоптиков на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июля, на территории Сахалинской области и Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Охе до 21 градуса тепла, в Тымовском столбик поднимется до 26 выше нуля, в Смирных до плюс 24. В Углегорске до плюс 23 градусов, в Тамаре и Чехове временами ожидается небольшой дождь, в Тамаре до 22, в Чехове до 23 градусов тепла. В Невельске и Хомске без осадков до плюс 22, в Северо-Курильске до 14 градусов тепла, в Курильске воздух прогреется до плюс 20. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь, и в темное время суток температура составит от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем, 30 июля, в областном центре временами небольшой дождь ожидается, и температура от 20 до 22 градусов тепла. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Мама, папа, нужно купить заранее кондиционер, пока прохладно. Это дело серьезное. Когда наступит жара, будет поздно. В квартире станет невыносимо душно.
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть

курсе? АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Дома, в дороге, на работе. Радио АСТВ. 25 лет рядом.
1: Собакожая валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Мне постоянно кажется, что они поют «Моя дама Bluetooth». Но нет, не так, как все кажется. Айсберг, Герт и Зиверт в эфире Первого областного. Их работа «Банк». 15.31, время Сахалинское. Мы с вами продвигаемся все дальше и дальше, ближе к концу рабочего дня. И прямо сейчас, как было обещано, другие новости. Узнаем, о чем поговорим.
1: Другие новости.
0: Анна Гладырь у нас в студии. Здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте еще раз. И я к вам с вопросом. Какое лето без мороженого?
0: Плохое, видимо, холодное.
2: Но сегодня уже никого не удивишь пломбиром, сорбетом с разными фруктово-ягодными начинками. Но появилась и настоящая экзотика. Для гурманов, правда, для этого придется выезжать в другие города. Какое самое необычное мороженое можно сегодня попробовать в нашей стране? Об этом расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современная отбеливание и установку брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Пройдем сначала по таким легеньким вариантам. Например, в Волгограде самое необычное мороженое со вкусом горчицы.
0: О-о-о.
2: Да, к мясу, наверное. Или к рыбе. Но сам по себе продукт довольно прост. Это пломбир просто с горчичным порошком. И, кстати, говорят, что такое довольно умеренно острый вкус. В одном из рыбных ресторанов в центре Астрахани не первый год подают мороженое. С чем бы вы думали?
0: С чем в Астрахани?
2: С черной икрой.
0: Угу.
2: В Казани можно ответить мороженое с чак-чаком. Тоже, в принципе, допустимо. А вот в Петербурге есть целое кафе, где готовят поистине уникальное мороженое по авторским рецептам из горгонзолы и кедровыми орешками.
0: Mm.
2: И с чесноком и перцем, с ряженкой, морковью и имбирем, анчоусами и ржаным солодом, с лисичками, с томатом и базиликом. Ужас.
0: Хорошо.
2: Причем среди сортов есть как относительно простые по составу, например, лисички, собственно, ну, грибное мороженое, с кем не бывает. Есть и сложные, например, шоколад, свекла, виски.
0: Неожиданно.
2: Неожиданно там свекла только.
0: Так.
2: Вот. Ну и пойдем по тяжелой артиллерии. О. Одно из самых экзотических мороженых родилось оно в крупнейших заполярных, в одном из крупнейших заполярных. Короче, вы поняли, в Норильске.
0: Понятно.
2: Там создали мороженое с олениной. Представляешь? Там еще в рецепте соль, перец, которая сошла, они вот в глазурь есть. Казалось бы, такая рискованная затея, но они там и в кофе делали с оленьими стружками. Да, потом решили, а что не заморозить? Холодно как раз. И заморозили. Получился такой сладкий молочный продукт с мясом, солью, перцем. И идея эта сработала. Еще у них, кстати, сейчас в разработке рецепт мороженого с ягелем и рыбой.
0: Как говорил один известный персонаж, сомнительно, но окей.
2: Ну, я думаю, вот в наш регион тоже эту идею можно чуть-чуть
0: внедрить.
2: Прибрать. Да, мороженое с нефтью.
0: Оно же воняет.
2: Ну, мороженым говорят. В Тюмени его делают и продают в единственном фудтраке от ресторана «Музея». И замешивают его в летний сезон уже третий год подряд. А это значит что? Значит, его берут. При этом слово «замешивают» не случайно, потому что в готовую пломбирную массу добавляют капельку очищенной органической нефти. И за счет нее мороженое приобретает темный цвет, а по вкусу, говорят, напоминает соленую карамель.
0: Вот это уже интересно. Вот да. Ты не представляешь просто себе этого вкуса, интересно попробовать. Мороженое с олениной, ну, плюс-минус, можно себе представить? И такое, да. И такое себе.
2: С фаршем.
0: А вот, да, а вот с нефтью очень даже...
2: С чем у нас бы было такое мороженое? С папоротником?
0: С красной рыбой.
2: Ну, это, ну нет, это уже не удивительно.
0: Папоротник, лопух.
2: В лопухе я предлагаю подавать мороженое с навагой.
0: Да, ты идейку прибереги, на следующее лето обязательно она выстрелит.
2: На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Дорогие, у вас не возникает ощущение, что на вас накричали и наругались? Это Мелисса и Тома, их работа «I'm Alone» в эфире Первого областного. 15:40, время Сахалинское. Сверяйте свои часы, чтобы никуда не опаздывать, чтобы быть в графике, в тайминге, как говорится. Ну, а мы находимся абсолютно точно в графике, и, как и обещал, прямо сейчас поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобилсервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков» 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июля, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается преимущественно без осадков. В Александровске, Сахалинском и Красногорске – до 22 градусов тепла, в Ногликах, Корсакове и Аниве – до плюс 20. В Паранайске воздух прогреется до плюс 19 градусов. В Макарове до 18, в Долинске до 23 выше нулевой отметки. В Охотском завтра ожидается кратковременный дождь при температуре до плюс 23 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков. В Малокурильском до 15, в Южно-Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается следующая. Временами небольшой дождь при температуре от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем, 30 июля, в Южно-Сахалинске также временами ожидается небольшой дождь и температура от 20 до 22 градусов тепла. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6 семерок.
4: Пап, снег!
5: Погода портится.
4: Почему мы так медленно едем?
5: Чтоб не попасть в аварию.
4: В кино опоздаем.
5: Выберем другое.
4: Не хочу другое.
5: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
4: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ams.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Телефон для справок 8-42-42-42-65-94.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
10: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
11: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
12: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: В эфире Первого областного, 15.50, время Сахалинское. Трудовой день уже совсем скоро закончится. И новость из разряда «Знали ли вы, что плакать на работе – это не вредно, и это не позорно, а иногда даже и полезно». Исследователи говорят, что руководителям они советуют не пытаться скрыть проблему или успокоить своего подчиненного, который пришел на ковер и расплакался. Нужно дать ему эмоционально разгрузиться. И при этом всем у вот этого происходящего есть еще и название. Называется hold space, это держать пространство. То есть боссу нужно просто выслушать и не пытаться решить проблему или осудить своего подчиненного, если он что-то не сделал или эмоционально и физически перегрузил себя. На самом деле очень актуально к концу трудовой недели такой способ разгрузки. Именно поэтому на предприятиях, в офисах должна быть комната психологической разгрузки, такая мягкая комната, куда можно зайти, закрыться, чтобы тебя не слышали окружающие, и эмоционально разгрузиться. Но я уверен, что мы с вами, дорогие, держимся молодцами. Ни о каких слезах на работе речи не идет, а продолжаем с боевым настроем, в том числе и вместе с радио АСТВ, музыкально этот трудовой день, эту среду. Мод, Трэп Мафия Хаус и Риана до конца этого музыкального часа. Держимся и улыбаемся.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

Здесь Риана, ее работа Breaking Dishes в эфире Первого областного. Меня же зовут Илья Обломов, и на этом, как говорится, мои полномочия все. Но не прощаюсь надолго, завтра в 16:00 услышимся здесь же, на этом же месте. Так что вам хорошей среды, пускай все получается. Далее встречайте Катю Солдатову, а я вам говорю всем счастливо, хорошего дня и вечера, и пока-пока.

0: На Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Во время лососевой путины на Сахалине начали работать производственные инспекторы. В САГГУ завершилась приемная кампания. В Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. В Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. По предварительным данным госавтоинспекции, 15-летний подросток, не имеющий водительских прав, не справился с управлением автомобиля Toyota Corolla. Машина въехала в кювет и врезалась в опору линии электропередачи. В результате аварии травму получили две девочки. По факту происшествия проводится проверка. В САГГУ завершился прием документов на бюджетные места очной формы бакалавриата и специалитета. Итоги приемной кампании 2026 года побили все предыдущие рекорды. В ВУЗ поступило более 7 тысяч заявлений. В этом году заявления подали не только жители Сахалинской области, но и поступающие из Центральной России. Их около трети от общего числа. Кроме того, ВУЗ привлек молодежь из ближнего зарубежья – Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и даже Китая. Самый высокий конкурс по данным приемной комиссии на лингвистике, нефтегазовом деле, IT-специальностях и востоковедении. Еще два законопроекта в сфере миграции находятся на подписании у президента страны Владимира Путина. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Георгий Карлов. Он отметил, что одна из принятых инициатив существенно расширяет список административных правонарушений, совершив которые мигрант будет выдворен за пределы нашей страны, при этом оплатив все положенные штрафы. И еще одна норма. Оформить российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание более не смогут те, у кого есть непогашенная судимость. Парламентарий добавил, что работа по совершенствованию миграционного законодательства системно велась Государственной Думой на протяжении нескольких лет. Всего приняты 32 закона в этой сфере. Во время лососевой путини на Сахалине начали работать производственные инспекторы. Теперь они могут проверять у рыбаков документы, подтверждающие право на вылов, фиксировать нарушения на фото и видео, составлять акты и передавать материалы в надзорные органы. Новая система действует после изменений в федеральном законе о рыболовстве. При этом жителей просят сообщать о случаях, если инспекторы превышают свои полномочия. В одном из парков Германии оборудовали специальный безопасный переход через дорогу, чтобы утки с утятами могли спокойно добираться до пруда. Во время их перехода движение автомобилей временно останавливают. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 22 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Человек может весь день говорить: я устал, но если друзья предложат встретиться и появится что-то действительно интересное, то силы вдруг как-то находятся. Получается, что энергия иногда живет не в организме, а в ожидании. Просто в ожидании чего-то хорошего. Как раз в этом часе мы припасли много душевных треков. Оставайтесь на правильной волне.

наступлением вечера тот самый звонок, которого мы ждем. Это, скорее всего, звонок в дверь и информация о том, что пиццу привезли нам с вами. Скоро уже рабочий день будет окончен, но я пока расскажу, какая погода ждет нас завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1. И переулок «Энергетиков» 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июля, в Александровске, Сахалинском и Красногорске без осадков плюс 22. В Ногликах, Корсакове и Аниве погода ожидается ясная, 20 градусов со знаком плюс. В Поронайске будет облачно с прояснениями, плюс 19. В Макарове 18 градусов тепла, возможны осадки. В Долинске

0: Ижевске без осадков +23, в Охотском завтра +22, ожидается кратковременный дождь. В Малокурильском погода будет ясной, до 15 градусов тепла, в Южно-Курильске +17 без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью +16, завтра днем 22 градуса тепла, временами небольшой дождь. Ветер восточный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал. Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда. На радио АСТВ. Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: давай, мой родной вокал Pink у нас с вами в конце этого часа. Близкие и родные уже ждут дома те, кто закончил свою работу в Сахалинской области. 17:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер 1 организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жительница Долинска получила условный срок за мошенничество с детскими пособиями. Житель Сахалинской области покорил Эльбрус. Подросток угнал мотоцикл, чтобы покататься по городу. Флаги Южно-Сахалинской и Сахалинской области развернули на вершине Эльбруса, самой высокой точки России и Европы. Идею воплотил директор Департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска Павел Павленко. Восхождение на высоту 5642 метра было его давней мечтой. Сам поход на Эльбрус длился несколько дней. Команда постепенно набирала высоту, проходила акклиматизацию на 4100 метрах, отрабатывала технику, готовилась к решающему штурму. Вместе с сахалинцем на вершину поднимались и альпинисты из Москвы, Владивостока, Иркутска, Крыма и зарубежья. Паранайский городской суд вынес приговор жительнице Долинска, которая незаконно оформила выплаты за несуществующих детей. По данным прокуратуры, женщина использовала поддельное свидетельство о рождении и получила таким способом более 3 миллионов рублей. Суд назначил ей 5 лет лишения свободы условно. Часть денег она вернула еще во время следствия. Оставшуюся сумму обязана возместить по решению суда. Еще 2 законопроекта в сфере миграции находятся на подписании у президента страны Владимира Путина. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Георгий Карлов. Он отметил, что одна из принятых инициатив существенно расширяет список административных правонарушений, совершив которые, мигрант будет выдворен за пределы нашей страны, при этом оплатив все положенные штрафы. И еще одна норма. Оформить российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание более не смогут те, у кого есть непогашенная судимость. Парламентарий добавил, что работа по совершенствованию миграционного законодательства системно велась Государственной Думой на протяжении нескольких лет. Всего приняты 32 закона в этой сфере. В Южно-Сахалинске полицейские задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в угоне мотоцикла стоимостью 250 тысяч рублей. По данным полиции, ночью он проник во двор частного дома, выкатил мотоцикл, взломал замок зажигания и отправился кататься по городу. Позже транспорт нашли и вернули владельцу. В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражи. В Нидерландах ко дню защиты природы садовники высадили несколько тысяч цветов, из которых получилась огромная бабочка. Необычная композиция уже стала одной из самых популярных фотолокаций города. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Ребенок получает знания о мире не только в семье и школе, но и с помощью интернета. Террористические организации все чаще с помощью интернета пропагандируют свои идеи и вербуют новых участников, в том числе среди несовершеннолетних. Уголовная ответственность за терроризм наступает с 14 лет и предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Материальную ответственность за действия несовершеннолетнего несут его родители. Родители, проводящие со своим ребенком свободное время и разделяющие его интересы, смогут вовремя предотвратить любую опасность и не допустить его участия в незаконной деятельности, в том числе и в интернете. Будьте всегда рядом, и ваши дети будут в безопасности.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Предлагаю заменить список дел на вечер списком маленьких удач. Чтобы лифт приехал сразу, чтобы очередь оказалась короткой в магазине, чтобы наушники не потерялись, не села батарейка. Ну и чтобы именно сегодня что-то хорошее неожиданно сбылось. Маленькие везения в течение дня – это наши с вами маячки. Ну а продолжит этот час решительная Айова.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: В эфире Интершум. Узнаем новости цифровой среды на сегодняшний день. Пассажиры устроили массовую драку на борту самолета, летевшего в Ливерпуль, и развернули лайнер. По данным авиакомпании, в драке участвовали около 10 человек. Капитану воздушного судна пришлось совершить маневры и приземлиться в пункте отправления острова Тенерифе. Летели из острова Тенерифе в Ливерпуль. Ну а на борту лайнера находились 186 человек. Спустя полчаса после взлета несколько пассажиров повздорили и решили выяснять отношения в рукопашном бою. Члены экипажа сразу же сообщили о драке пилотам. Капитан принял решение. Лайнер развернулся и отправился в аэропорт Южного Тенерифе. На участников драки составили протоколы, на остальные пассажиры с задержкой, но все-таки добрались до Ливерпуля. Компания Disney и Маколей Калкин хотят снять продолжение комедии «Один дома». Журналист и инсайдер Мэтт Беллани сообщил, что у «Один дома» с Калкиным может появиться все-таки продолжение. По его данным, актер недавно встречался с Disney, чтобы обсудить этот проект. В 2025-м Маколей, который 34 года избегал сиквела, неожиданно заявил, что теперь не против вернуться к своей роли. Он даже описал свою идею для продолжения. Кевин стал взрослым и в одиночку воспитывает сына. Он пытается совмещать работу и заботу о ребенке, но получается так себе. Будем ждать на экранах. Ученые изобрели робота-паука для спасения утопающих. Изобретение специалистов из Китая и США выглядит как электронный водоплавающий паук. Робот умеет спасать тонущие объекты, поднимая их на борт прямо из воды. Разработка отличается от большинства аппаратов для поисково-спасательных операций на воде. Новый робот-паук уникален тем, что теоретически может самостоятельно поднимать людей и доставлять до спасателей. У него есть крепкое центральное тело и 4 независимо управляемые паучьи лапы. Роботизированное устройство умеет ловко скользить по водной глади, отталкиваясь от нее конечностями. Роботов-спасателей протестировали в условиях бассейна. Если верить экспериментам, то робот уже может преследовать цель в воде и доставлять до нужного места. На этом все. Это был Интершум. Читайте с удовольствием.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

Если прислушаться к дыханию природы, то можно услышать в шепоте листвы: скорее бросай этот офис и беги гулять. Расскажу о погоде на завтра прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июля, в Ахе, а также в Курильске, плюс 21, без осадков. В Тымовском погода ожидается ясная, 26 градусов выше нуля. В Смирных и в Углегорске. Существенных осадков не ожидается, плюс 24. В Томаре и Чехове завтра небольшие дожди, 22 градуса тепла. В Невельске и Хомске без осадков, плюс 22. В Северо-Курильске без существенных осадков, 14 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске

0: Акмаль предлагает провести вечер романтически, но вы сами разберетесь в 18.00 на островах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Полину Кобелеву.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Южно-Сахалинский городской суд обязал строительную компанию выплатить заказчику более 5 миллионов рублей за нарушение сроков строительства частного дома. В Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. В Аниве откроют бесплатную секцию по страйкболу. Южно-Сахалинский городской суд обязал строительную компанию выплатить заказчику более 5 миллионов рублей за нарушение сроков строительства частного дома. Семья заплатила за работы 7 миллионов 200 тысяч рублей, большую часть суммы оформив кредит. Однако подрядчик вовремя дом не построил. Суд расторг договор, обязал компанию вернуть стоимость невыполненных работ, выплатить компенсацию морального вреда и штраф. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. По предварительным данным госавтоинспекции, 15-летний подросток, не имеющий водительских прав, не справился с управлением автомобиля Toyota Corolla. Машина съехала в кювет и врезалась в опору линии электропередачи. В результате аварии травму получили две девочки. По факту происшествия проводится проверка. Жители Анивы смогут бесплатно заниматься спортивным страйкболом два раза в неделю. Такая возможность появилась благодаря победе Сахалинской федерации страйкбола в конкурсе фонда президентских грантов. В школе номер 1 оборудуют специальную площадку с укрытиями, экипировкой и необходимым инвентарем. Занятия будут бесплатными для молодых людей от 14 до 35 лет. Набор в секцию стартует уже в сентябре. Кроме того, 12 и 13 сентября Сахалин второй год подряд примет чемпионат России по страйкболу. Медведя заметили возле села Восток. Об этом сообщил муниципальный центр управления. Жители и гостей района просят временно отказаться от прогулок в лесу и соблюдать осторожность рядом с лесными массивами. При встрече с хищником нельзя приближаться к нему, пытаться кормить или фотографировать животное. Обо всех случаях появления медведя необходимо сообщать по телефону 112. В Великобритании пингвины отметили Международный день дружбы. Сотрудники одного из британских зоопарков поделились кадрами, на которых пингвины вместе играют, купаются и ухаживают друг за другом. Видео быстро стало популярным в социальных сетях и собрало 1000 положительных комментариев. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Русский язык – великий и могучий, богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
3: Берегите чистоту языка как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
1: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
4: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Впереди нас с вами поджидают Мальбек, Бон с кнопкой, а также свежий выпуск других новостей. Оставайтесь на волне 105.5 прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж – бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июля, в Ахе, а также в Курильске, погода ожидается ясная, +21. В Тымовском без существенных осадков +26, в Смирных, а также в Углегорске.

0: Отмечаем золотое солнце, друзья мои, и переходим в следующий час вместе с радио АСТВ в Сахалинской области и на островах уже 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Здесь начался сезон выгодного летнего шопинга. С 24 июля по 3 августа ликвидация весенне-летней коллекции во всех магазинах. «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. «Винтаж» – самое время для красивых покупок. Теперь коротко о главных событиях. Совхоз «Тепличный» через суд взыскал более 136 тысяч рублей за уничтожение борщевика Сосновского возле своих полей. Во время лососевой путини на Сахалине начали работать производственные инспекторы. Огромную стаю дельфинов заметили у берегов Сахалина. Совхоз «Тепличный» через суд взыскал более 136 тысяч рублей за уничтожение борщевика Сосновского возле своих полей. Предприятие обращалось в профильные службы с просьбой убрать опасные растения, однако работы так и не были проведены. Чтобы не допустить распространения сорняка, сотрудники ликвидировали его самостоятельно. Кассационный суд признал расходы обоснованными и оставил решение о взыскании средств в силе. Еще два законопроекта в сфере миграции находятся на подписании у президента страны Владимира Путина. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Георгий Карлов. Он отметил, что одна из принятых инициатив существенно расширяет список административных правонарушений, совершив которые мигрант будет выдворен за пределы нашей страны, при этом оплатив все положенные штрафы. И еще одна норма – оформить российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание более не смогут те, у кого есть непогашенная судимость. Парламентарий добавил, что работа по совершенствованию миграционного законодательства системно велась Государственной Думой на протяжении нескольких лет. Всего приняты 32 закона в этой сфере. Во время лососевой путини на Сахалине начали работать производственные инспекторы. Теперь они могут проверять у рыбаков документы, подтверждающие право на вылов, фиксировать нарушения на фото и видео, составлять акты и передавать материалы в надзорные органы. Новая система действует после изменений в федеральном законе о рыболовстве. При этом жителей просят сообщать о случаях, если инспекторы превышают свои полномочия. Необычное зрелище наблюдали 28 июля у мыса Свободного. Десятки, а возможно и сотни дельфинов на большой скорости двигались вдоль побережья, выпрыгивая из воды. Очевидцы сначала решили, что увидели так называемый котел тунца, однако позже предположили, что это была крупная стая дельфинов. По словам местных жителей, морские животные держатся в этом районе уже несколько дней. Также очевидцы отмечают, что у берегов стало больше рыбы, в том числе тунца и фугу. Житель Индии подрался с леопардом и вышел из поединка с минимальными травмами. Хищник пришел в местный магазин, но покупками интересоваться не стал, а сразу набросился на продавца. Завязалась непродолжительная, но отчаянная схватка, после которой сотрудник быстро покинул торговую точку, закрыв зверя внутри. Некоторое время леопард развлекался тем, что бродил между стеллажами и ронял товары на пол, но приехавшие представители власти положили этому конец. Леопарда усыпили транквилизатором и вывезли в лесистую местность. Напоследок напомню, о самых важных событиях на Сахалине и Курилах также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Солдатова.
1: У меня есть теория, что пароль от Wi-Fi – это новая форма доверия. Стоит человеку сказать «сейчас скину пароль», и отношения сразу переходят на следующий уровень, иногда даже быстрее, чем после совместного досуга. Но поделиться своим интернетом или же окрошечкой вкусной, свежей рекомендуем с друзьями, которые к вам сегодня приедут в гости, и они уже едут под песню «Моя Мишель».

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

данным сайта rp5.ru, завтра 30 июля. В Ахебе без осадков плюс 21. В Тымовском погода ожидается ясная, плюс 26. В Смирных, а также в Углегорске 24 градуса тепла, осадков не ожидается. В Тумари и Чехове пройдут небольшие дожди, плюс 22. В Невельске и Хомске завтра погода облачная с прояснениями. 22 градуса выше нуля. В Северокурильске плюс 14 без осадков. В Курильске будет ясно, до плюс 20. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 16, завтра днем плюс 22. Временами небольшой дождь. Ветер восточный 6-12 метров в секунду.

0: данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июля, в Александровске-Сахалинском и в Красногорске. 22 градуса тепла без осадков. В Ногликах, Корсакове и Аниве погода ожидается облачная с прояснениями, до плюс 20. В Поронайске плюс 19, осадков не будет. В Макарове завтра 18 градусов тепла без существенных осадков. В Долинске погода будет солнечная, плюс 23. В Охотском кратковременный дождь, 22 градуса тепла. В Малокурильском завтра до 15 градусов тепла без осадков. В Южно-Курильске плюс 17 без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 16, завтра днем плюс 22. Временами небольшой дождь, ветер восточный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: В машине едет влюбленная пара.
4: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
5: Ну да, а чё?
4: Как чё? Диван нужно срочно поменять. Диван нужно срочно купить. А то никак.
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Выбери свой Сахалин.

0: И Брэкватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
2: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Обувь подростками для детей фирмы Капика и Котофей. Рады родители и карапуз. Обувь нашли в магазине Kids Shoes. Торговый центр Еланский. Телефон 8-914-089-49-99.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Давай поговорим о том самом инструменте, который умеет быть частью дома, словно старое любимое кресло или полка с семейными фотографиями. О пианино. Солидный корпус, полированное дерево, клавиши черные, белые, будто ровные ступеньки, ведущие в мир музыки. Ты садишься на банкетку, опускаешь пальцы, и вот уже по комнате плывет звук, то тихий, как шепот, то полный, как голос, который хочется слушать без конца. Пианино не кричит, не старается перекрыть все вокруг. Оно просто звучит и сразу становится уютнее. Пианино был гораздо больше, чем просто музыкальный инструмент. Это был настоящий культурный феномен и важный атрибут быта, занимавший центральное место во многих квартирах. Наличие пианино в советских семьях считалось признаком интеллигентности и принадлежности к среднему или высшему классу, ну, в понимании советской социальной иерархии. Семьи стремились приобрести инструмент не только ради музыки, но и в знак того, что они ценят искусство и вкладываются в развитие детей. Часто пианино покупалось на вырост, даже если никто в семье изначально не умел играть. Хорошее пианино стоило очень дорого, поэтому к выбору инструмента подходили серьезно. Самыми престижными считались инструменты чехословацкой марки Петров или немецкие Рёних или Циммерман. Советские пианино «Лирика» и «Родина» были доступнее, но уступали импортным по качеству звука и внешнему виду. Инструмент покупался один раз и на всю жизнь, передаваясь по наследству. В наши дни пианино все так же умеет создавать уют. Его звук собирает семью, помогает выдохнуть после трудного дня, возвращает воспоминания о детстве, о том, как кто-то из близких играл, а ты сидел рядом и слушал, затаив дыхание.
1: Звуки музыки.

Радио АСТВ.

0: Новости на радио АСТВ.
1: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Здесь начался сезон выгодного летнего шопинга. С 24 июля по 3 августа ликвидация весенне-летней коллекции во всех магазинах. «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. «Винтаж» – самое время для красивых покупок. На Сахалине начнут штрафовать за игнорирование решений комиссии по ЧС. Речь идет о ситуациях, когда должностные или юридические лица не выполняют решения КЧС, либо делают это ненадлежащим образом. До сих пор в региональном законодательстве не было механизма, который позволял бы привлекать таких нарушителей к ответственности. По оценке надзорных органов, этот пробел мешал работе комиссии и мог создавать угрозу для жителей. Прокуратура установила, что с 2023 года в Сахалинской области было 15 случаев, когда решения КЧС регионального и муниципального уровней оставались без исполнения. Речь шла о мерах по предупреждению ЧС, связанных с гололедом, паводками, пожароопасными явлениями, а также о безопасности на водных объектах. Следователи раскрыли убийство, совершенное в Хомске в августе 2001 года после празднования Дня города. По версии следствия, двое мужчин избили местного жителя, а от полученных травм он погиб. Один из предполагаемых участников преступления задержан. Ему предъявлено обвинение. Личность второго фигуранта пока устанавливают. Раскрыть дело удалось благодаря повторному изучению материалов, новым экспертизам и дополнительным показаниям свидетелей. В областном центре обновляют дорожную сеть. Сейчас к асфальтированию готовят улицы Усадебную, Тенистую, Праздничную и улицу имени Бородина. На Тихоокеанской ремонтируют тротуары, после чего подрядчик приступит к укладке нового покрытия на проезжей части. С начала года в городе уже заасфальтировали более 91 тысячи квадратных метров дорог и около 3 тысяч квадратов тротуаров. Основной объем работ планируют завершить к 1 сентября. На Малой Курильской гряде появятся еще два острова с официальными названиями. Их планируют назвать в честь героев Советского Союза, легендарного разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко. Решение подготовили участники экспедиции Сахалинского отделения Русского географического общества. На островах уже установили памятные знаки. После утверждения правительством России новые названия появятся на официальных картах. С марта 2027 года российские банки смогут временно приостанавливать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное программное обеспечение. Соответствующая норма предусмотрена новым законом о борьбе с мошенничеством. При этом единых критериев определения таких программ пока нет. Каждый банк будет использовать собственные алгоритмы проверки. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое областное.

0: данным сайта rp5.ru, завтра 30 июля. В Ахе без осадков плюс 21. В Тымовском погода ожидается ясная, плюс 26. В Смирных, а также в Углегорске 24 градуса тепла, осадков не ожидается. В Томари и Чехове пройдут небольшие дожди, плюс 22. В Невельске и Хомске завтра погода облачная с прояснениями. 22 градуса выше нуля. В Северокурильске плюс 14 без осадков. В Курильске будет ясно, до плюс 20. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 16, завтра днем плюс 22. Временами небольшой дождь. Ветер восточный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых,

0: данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июля, в Александровске-Сахалинском и в Красногорске. 22 градуса тепла без осадков. В Ногликах, Корсакове и Аниве погода ожидается облачная с прояснениями, до плюс 20. В Поронайске плюс 19, осадков не будет. В Макарове завтра 18 градусов тепла без существенных осадков. В Долинске погода будет солнечная, плюс 23. В Охотском кратковременный дождь, 22 градуса тепла. В Малокурильском завтра до 15 градусов тепла без осадков. В Южно-Курильске плюс 17 без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 16, завтра днем плюс 22. Временами небольшой дождь, ветер восточный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
7: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

подходит к завершению этот час, а также подходит к своему финалу мое эфирное время. Спасибо всем, кто провел с нами эти несколько часов. Я надеюсь, у вас отличные планы есть на вечер, на отдых. С вами была Катя Солдатова. Двигайтесь в свое удовольствие и, главное, с музыкой в сердце. Обняла. Пока.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 30 июля. В Ахе без осадков плюс 21. В Тымовском погода ожидается ясная, плюс 26. В Смирных, а также в Углегорске 24 градуса тепла, осадков не ожидается. В Томари и Чехове пройдут небольшие дожди, плюс 22. В Невельске и Хомске завтра погода облачная с прояснениями. 22 градуса выше нуля. В Северокурильске плюс 14 без осадков. В Курильске будет ясно, до плюс 20. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 16, завтра днем плюс 20. Временами небольшой дождь. Ветер восточный 6-12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июля, в Александровске-Сахалинском и в Красногорске 22 градуса тепла без осадков. В Ногликах, Корсакове и Аниве погода ожидается облачная с прояснениями, до плюс 20. В Поронайске плюс 19, осадков не будет. В Макарове завтра 18 градусов тепла без существенных осадков. В Долинске погода будет солнечная, плюс 23. В Охотском кратковременный дождь, 22 градуса тепла. В Малокурильском завтра до 15 градусов тепла без осадков. В Южно-Курильске плюс 17, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 16, завтра днем плюс 22. Временами небольшой дождь, ветер восточный 6-12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали. 399-111. 399-111.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
6: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 30 июля. В Ахе без осадков плюс 21. В Тымовском погода ожидается ясная, плюс 26. В Смирных, а также в Углегорске 24 градуса тепла, осадков не ожидается. В Тумари и Чехове пройдут небольшие дожди, плюс 22. В Невельске и Хомске завтра погода облачная с прояснениями. 22 градуса выше нуля. В Северокурильске плюс 14 без осадков. В Курильске будет ясно, до плюс 20. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 16, завтра днем плюс 20. Временами небольшой дождь. Ветер восточный 6-12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые...

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июля, в Александровске, Сахалинском и в Красногорске 22 градуса тепла без осадков. В Ногликах, Корсакове и Аниве погода ожидается облачная с прояснениями, до плюс 20. В Поронайске плюс 19, осадков не будет. В Макарове завтра 18 градусов тепла без существенных осадков. В Долинске погода будет солнечная, плюс 23. В Охотском кратковременный дождь, 22 градуса тепла. В Малокурильском завтра до 15 градусов тепла без осадков. В Южно-Курильске плюс 17 без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 16, завтра днем плюс 22. Временами небольшой дождь, ветер восточный 6-12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин.

0: Увидеть закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
3: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 30 июля в Ахе без осадков плюс 21. В Тымовском погода ожидается ясная, плюс 26. В Смирных, а также в Углегорске 24 градуса тепла, осадков не ожидается. В Тумари и Чехове пройдут небольшие дожди, плюс 22. В Невельске и Хомске завтра погода облачная с прояснениями. 22 градуса выше нуля. В Северокурильске плюс 14 без осадков. В Курильске будет ясно, до плюс 20. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 16, завтра днем плюс 20. Временами небольшой дождь. Ветер восточный 6-12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июля, в Александровске-Сахалинском и в Красногорске 22 градуса тепла без осадков. В Ногликах, Корсакове и Аниве погода ожидается облачная с прояснениями, до плюс 20. В Поронайске плюс 19, осадков не будет. В Макарове завтра 18 градусов тепла без существенных осадков. В Долинске погода будет солнечная, плюс 23. В Охотском кратковременный дождь, 22 градуса тепла. В Малокурильском завтра до 15 градусов тепла без осадков. В Южно-Курильске плюс 17, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 16, завтра днем плюс 22. Временами небольшой дождь, ветер восточный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 30 июля. В Ахе без осадков плюс 21. В Тымовском погода ожидается ясная, плюс 26. В Смирных, а также в Углегорске 24 градуса тепла, осадков не ожидается. В Томари и Чехове пройдут небольшие дожди, плюс 22. В Невельске и Хомске завтра погода облачная с прояснениями. 22 градуса выше нуля. В Северокурильске плюс 14 без осадков. В Курильске будет ясно, до плюс 20. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 16. Завтра днем плюс 20. Временами небольшой дождь. Ветер восточный 6-12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.

Радио АСТБ. Первое областное.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: На Сахалине и Курилах 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Здесь начался сезон выгодного летнего шопинга. С 24 июля по 3 августа ликвидация весенне-летней коллекции во всех магазинах. «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. «Винтаж» – самое время для красивых покупок. На Сахалине начнут штрафовать за игнорирование решений комиссии по ЧС. Речь идет о ситуациях, когда должностные или юридические лица не выполняют решения КЧС, либо делают это ненадлежащим образом. До сих пор в региональном законодательстве не было механизма, который позволял бы привлекать таких нарушителей к ответственности. По оценке надзорных органов, этот пробел мешал работе комиссии и мог создавать угрозу для жителей. Прокуратура установила, что с 2023 года в Сахалинской области было 15 случаев, когда решения КЧС регионального и муниципального уровней оставались без исполнения. Речь шла о мерах по предупреждению ЧС, связанных с гололедом, паводками, пожароопасными явлениями, а также о безопасности на водных объектах. Следователи раскрыли убийство, совершенное в Хомске в августе 2001 года после празднования Дня города. По версии следствия, двое мужчин избили местного жителя, а от полученных травм он погиб. Один из предполагаемых участников преступления задержан. Ему предъявлено обвинение. Личность второго фигуранта пока устанавливают. Раскрыть дело удалось благодаря повторному изучению материалов, новым экспертизам и дополнительным показаниям свидетелей. В областном центре обновляют дорожную сеть. Сейчас к асфальтированию готовят улицы Усадебную, Тенистую, Праздничную и улицу имени Бородина. На Тихоокеанской ремонтируют тротуары, после чего подрядчик приступит к укладке нового покрытия на проезжей части. С начала года в городе уже заасфальтировали более 91 тысячи квадратных метров дорог и около 3 тысяч квадратов тротуаров. Основной объем работ планируют завершить к 1 сентября. На Малой Курильской гряде появятся еще два острова с официальными названиями. Их планируют назвать в честь героев Советского Союза, легендарного разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко. Решение подготовили участники экспедиции Сахалинского отделения Русского географического общества. На островах уже установили памятные знаки. После утверждения правительством России новые названия появятся на официальных картах. С марта 2027 года российские банки смогут временно приостанавливать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное программное обеспечение. Соответствующая норма предусмотрена новым законом о борьбе с мошенничеством. При этом единых критериев определения таких программ пока нет. Каждый банк будет использовать собственные алгоритмы проверки. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Русский язык – великий и могучий, богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
3: Берегите чистоту языка как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
1: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, хочется пожелать всем с утра пораньше отличного настроения, крутого четверга. Остается совсем немного до выходных. Да, в Южно-Сахалинске сегодня погода пасмурная, дождик время от времени идет. Но это не должно никаким образом влиять на ваш настрой на этот день. Вы можете своими сердцами растопить эти льды, растопить эти тучи, которые надвигаются на наш остров. И, в общем и целом, завтра тогда будет солнце. Главное в это верить. Давайте на такой ноте начнем наше утро. Как обычно, будем раздавать хорошее настроение, улыбки, подарки. Все это ожидает нас в ближайшем будущем. Спонсор утра – сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.

Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, друзья, давайте узнаем, что нам приготовили звезды на сегодня. Овны. У вас не лучшее время для форсирования решений. Лучше занять позицию наблюдателя. Тельцы. В отношениях лучше действовать поэтапно, чем пытаться решить все за один присест. Близнецы. Обратите внимание на свое физическое состояние. Прислушайтесь к своему организму. Раки. Посвятите день тем делам, которые вам нравятся. Львы. Помните, что сила рождается из умения совместить противоположности внутри себя. Девы. День может быть наполнен пустыми разговорами. Чтобы не терять время, лучше займитесь тем, что действительно полезно. Весы. Быстрое решение в материальной сфере сегодня создаст трудности. Будьте последовательнее. Скорпионы. Обстоятельства предложат работать с тем, что уже есть, и не искать новых внешних источников силы. Стрельцы. Другой взгляд на то, что раньше казалось проблемой, сегодня приведет к неожиданному решению. Козероги. Новые договоренности с единомышленниками сегодня не будут работать лучше, реализуйте прежние. Водолеи. День не будет располагать к важным профессиональным решениям. Наблюдайте и собирайте информацию. Рыбы. Возможно, у вас возникнет стремление постичь глубинный смысл или отправиться в путь за новыми эмоциями и впечатлениями. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Немного света добавим вместе с треком, который, собственно, так и называется «Light It Up». Друзья, прямо сейчас давайте поговорим о погоде, которая в целом ожидает нас в течение этого дня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахее-Тамари 21 градус, в Тымовском ожидается до плюс 25. В Смирных и Углегорске отметка будет равна 15 градусам, в Чехове и Курильске до плюс 19, в Северо-Курильске 13 градусов. В Невельске дождь до плюс 20, в Холмске 22 градуса, осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске сегодня будет идти дождь, средняя температура 21 градус, ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
6: В «Матрешке» с 23 июля по 5 августа. Лапша «Шин Рамин», говядина, 109,95 за 120 грамм. Мороженое «Магнат», крем-чиз, соленая карамель, 152,95 за 65 грамм.
7: С «Матрешкой» выгода всегда.
8: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru

0: фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
2: Лето на АСТВ.

0: наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Ну, переживать мы точно не будем, друзья, а хорошим настроением 100% заряжаться будем. 49-15-05, прямо сейчас звоните по телефону эфирной студии, код города Южно-Сахалинска, напоминаю, 42-42. Принимаем ваши звонки для того, чтобы, ну, как раз-таки поиграть и, возможно, получить подарок. Давайте начнем. Спонсор игры и сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 62-00-29. Ваш выбор «Верный». Итак, есть у нас уже первый радиослушатель. Здравствуйте, доброе утро, вы в эфире.
2: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
2: Андрей.
1: Андрей, очень приятно. Скажите, пожалуйста, Андрей, насколько любите музыку?
2: Ну, так себе. Люблю.
1: Так себе любите или просто не каждый стиль вам нравится, не меломан, не знаю?
2: Не каждый стиль, да.
1: Ну, понял вас. Хорошо, Андрей, смотрите, правила довольно простые. Я включаю вам отрывок музыкальной композиции. В какой-то момент его, можно сказать, зажевывает. И вам нужно будет продолжить следующую строчку. У вас есть 4 варианта ответа, нужно выбрать правильный. Готовы?
2: Да, конечно.
1: Давайте попробуем.

0: Главный вопрос. Кто является обладателем такого тоненького голоска?
1: Витас, нет, не пойму.
0: Да, правильно, вы правильно определили. Это Витас, песня называется «Лист осенний». Так вот, теперь давайте разбираться с вариантами ответов. Да, то, что мы услышали. «Моя душа как будто вся в иголках». Первый вариант. «Я словно ежик у пенька». Второй. «И смысла нет, вокруг все пустота». Третий. «Одень веретено стыда». Четвертый. «Куда же делась красота».
1: Так, ну это или второй, или четвертый.
0: Ну, думайте, рассуждайте, я вас слушаю.
1: Даже больше, наверное, понимаете, все-таки ко второму варианту.
0: Вы уверены?
1: Я думаю, что да.
0: Ну, смотрите, давайте мы еще раз. «Разбился мир на тысячи осколков, в глазах осталась пустота. Моя душа как будто вся в иголках, и смысла нет, вокруг все пустота».
1: То есть, я думаю, что да.
0: А может, еще подумаете?
1: Нет, второй вариант.
0: Второй вариант выбираете.
1: Да.
0: К сожалению. Ну, давайте в подтверждение еще прослушаем на всякий случай.

0: Куда же делась красота? Красота вместе с подарком, собственно, куда-то вот делась. Ну, в любом случае, мне хочется пожелать вам хорошего настроения. Чуть-чуть. Я вот пытался, я вам говорил, может, еще немножко подумаете, а вы вот отказались. Но, тем не менее, желаю вам отличного настроения в этот четверг. Пусть даже непогода не сможет вам его испортить. Всего доброго. Друзья, вот так вот не получилось, к сожалению, у нашего радиослушателя забрать сегодня подарок, поэтому звоните завтра, завтра мы также будем разыгрывать. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов, верный партнер проекта «Карт Сахалин». Со всем отличного настроения, больше позитива и, конечно же, тонны музыки.
1: Живать, не переживать на радио АСТВ.

0: на Сахалине и Курилах 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. И в начале выпуска коротко о главных событиях. На стадионе «Спартак» постелят новое покрытие. 4 административных акта о ненадлежащем хранении оружия составили сотрудники Росгвардии. Браконьерство в лагуне Буссе вызывает опасения специалистов. В Южно-Сахалинске обновят искусственное покрытие футбольного поля на стадионе «Спартак». Последний раз его меняли в 2018 году. Сейчас на объекте уже демонтируют старое покрытие и собирают подсыпные материалы. При этом газон с основного поля не утилизируют. Его уложат на запасном, расположенном на территории спортивной школы «Сахалин». Как отмечают специалисты, обновление позволит улучшить тренировочный процесс и проводить не только масштабные региональные, но и всероссийские соревнования. Полностью завершить работы планируют к октябрю 2026 года. Больше 60 мест хранения гражданского и служебного оружия проверили сотрудники Сахалинской Росгвардии за неделю. В отношении 4 владельцев составили административные протоколы за нарушения. По итогам проверок правоохранители изъяли 1 гладкоствольное ружье, 3 единицы оружия с нарезным стволом и 346 патронов. В Южно-Сахалинске еще 1 единицу огнестрельного оружия изъяли у владельца, которого подозревают в совершении умышленного преступления. Больше 100 браконьерских ловушек за 2 дня изъяли во время рейда в Корсаковском районе. Инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления отметили, что такое нарушение в лагуне Буссе носит систематический характер и вызывает тревогу. Это особо охраняемая природная территория и уникальная экосистема со строгим режимом защиты, а не просто популярное место отдыха, добавили специалисты. Здесь разрешена рыбалка только на удочку или спиннинг, сбор креветки вручную и не больше 200 штук в сутки на человека, устриц не больше 5 в одни руки, а транспорт разрешен только без мотора. За все остальное нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность. 5 затонувших судов планируют убрать из бухты Лососей до конца текущего года. Работу проводят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Итогом масштабного процесса должно стать удаление 14 затонувших объектов из акватории Сахалина и Курил до 2030 года. Работы ведут в Корсакове, Холмском, Невельском, Александровск-Сахалинском, Долинском и Тамаринском районах. С начала реализации проекта уже удалили 24 объекта. В британском Стокпорте живет кошка Милли, которой исполнился 31 год. Этот возраст соответствует примерно 146 человеческим годам, что делает ее главным кандидатом на звание самого старого представителя кошачьих на планете. Хозяин животного рассказал, что рацион кошки состоит исключительно из лосося, тунца, креветок и курицы. В качестве питья ей дают только бутилированную минеральную воду. Кроме того, хозяин регулярно балует питомицу лакомствами и уделяет ей много внимания. В этом, по его мнению, и заключается секрет долголетия хвостатой. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 17 градусов. На этом у меня все. В студии была Дарья Пишунова. Услышимся в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Друзья, у нас появилась тема обсуждения сегодняшнего утра. Звучит она следующим образом. Какую еду вы ненавидели в детстве, а сейчас едите с удовольствием? У меня есть небольшая ремарка. Друзья, сегодня у меня прям просьба. Свои ответы присылайте либо по номеру 8-900-660-1505 через мессенджер Telegram, либо в наших группах ВКонтакте и в Telegram-канале радио АСТВ под соответствующим постом. Что-то мессенджер Макс пока не хочет работать, и поэтому я просто не увижу ваши яркие, сочные комментарии, да, по данному вопросу. Естественно, желательно давать какой-то развернутый ответ, чтобы мы могли более лучше окунуться в вашу ситуацию, ну и, возможно, либо вместе с вами посмеяться, либо за вас порадоваться. Если говорить касаемо еды, которую я ненавидел в детстве, я очень сильно не любил есть селедку и сало. Селедку я не любил есть только по одной причине. То, что надо было из рыбы вот косточки доставать. Поэтому я всегда говорил, что это противная какая-то субстанция, и я ее есть не буду. А сало мне почему-то вот не нравилось. На сегодняшний день это одни из моих самых любимых продуктов. Особенно если к селедочке, знаете, вареной картошечке, собственно, добавить с петрушкой. Вообще просто топ. Ну, а сало с борщом — это за милую душу. Друзья, ожидаем ваши комментарии. Напоминаю то, что за самый яркий комментарий мы, естественно, дарим приз, поэтому ждем вашей истории. Спонсор утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный». Друзья, еще раз повторюсь, пожалуйста, присылайте свои истории и комментарии по номеру 8-900-660-1505 исключительно в мессенджер Telegram и в наших группах ВКонтакте и в Telegram-канале «Радио АСТВ» под соответствующим постом. Возвращаемся к музыке.

0: под ритмы музыкальной композиции с названием «Breeze» мы двигаемся далее. Друзья, напоминаю, у нас есть уже тема обсуждения. В течение этого часа мы принимаем ваши комментарии по данной теме. Звучит она следующим образом. Какую еду вы ненавидели в детстве, а сейчас едите с удовольствием? И самый важный момент. Ваши истории мы сегодня принимаем по номеру 8-900-660-1505 только через мессенджер Telegram. И также дополнительно вы можете писать в группе ВКонтакте и телеграм-канале Радио АСТВ под соответствующим постом. Есть у нас уже парочка историй. Давайте сразу, возможно, побольше сейчас обновим. Мне понадобится буквально на это секундочка, возможно, 2-3, а вот уже у нас что-то и появляется. Так, пока, да, совсем немного, но есть. Так, Юрий нам пишет: гороховая каша, в детстве ни ложки не мог съесть. После армии пересмотрел отношение к ней, сейчас съем с удовольствием. Ну, Юрий, все зависит от того, в какой вы армии были. Допустим, я служил в 2010 году, и я еще застал армейскую столовую, в которой еда была действительно очень интересная и по виду, и по вкусу, потому что ты просто смотришь на эту субстанцию, которую у тебя в тарелке, тебе вроде говорят, что это рис с салом, а все оно вот каким-то единым образом выглядит, и непонятно, где рис начинается, а где заканчивается сало. И наоборот, собственно, вот такой, знаете, момент диффузии происходит, и вроде ты это ешь, и как будто бы даже и вкуса в этом нет. Как-то так. Но мне очень повезло в том плане, что под конец службы как раз, собственно, появилась уже гражданская столовая, нанимали гражданский персонал, и я как раз попал в ту часть, был в той части, в которой это все тестировалось. И когда меня с утра ребята будят и говорят: «Игорь, там дают омлет с сосиской на завтрак», у меня просто глаза вылезли на лоб, и я сначала ребятам не поверил, на что меня убедили: «Пойдем, пойдем, сам посмотришь». И, собственно, я убедился. Гороховая каша — это очень вкусно, если что, да, Юрий, с вами я согласен. Да, вообще, в принципе, с возрастом, наверное, начинаешь есть абсолютно все. Светлана написала: «Доброе утро. Раньше была четырехкомнатная с поселением. Тетка Роза, она жарила помидоры, а меня, мне было не очень хорошо от этого. А сейчас яишенка без помидор не яичница». Светлана, здесь тоже соглашусь. Я еще помимо помидорок люблю добавлять лучок. То есть его немножко пассируешь, и потом уже, собственно, яйца разбиваешь, и получается вот такой вот прикольный завтрак. Если никогда не пробовали, обязательно возьмите на заметку. Так, сейчас посмотрю в Телеграме, пока никто ничего не написал. Друзья, ждем, ожидаем ваши истории, пока вы пишете, пока вы делитесь с нами своим, так сказать, опытом длиною в жизни. Давайте узнаем, что нам приготовили звезды.
1: Гороскоп. Гороскоп на радио АСТВ.
0: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефону 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, овны, у вас не лучшее время для форсирования решений. Лучше занять позицию наблюдателя. Тельцы, в отношениях лучше действовать поэтапно, чем пытаться решить все за один присест. Близнецы, обратите внимание на свое физическое состояние, прислушайтесь к своему организму. Раки, посвятите день тем делам, которые вам нравятся. Львы, помните, что сила рождается из умения совместить противоположности внутри себя. Девы, день может быть наполнен пустыми разговорами. Чтобы не терять время, лучше займитесь тем, что действительно полезно. Весы, быстрое решение в материальной сфере сегодня создаст трудности. Будьте последовательнее. Скорпионы, обстоятельства предложат работать с тем, что уже есть, и не искать новых внешних источников силы. Стрельцы, другой взгляд на то, что раньше казалось проблемой, сегодня приведет к неожиданному решению. Козероги, новые договоренности с единомышленниками сегодня не будут работать, лучше реализуйте прежние. Водолеи, день не будет располагать к важным профессиональным решениям, наблюдайте и собирайте информацию. И, наконец, рыбы, возможно, у вас возникнет стремление постичь глубинный смысл или отправиться в путь за новыми эмоциями и впечатлениями. Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: В областной столице 9 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус» Вивенди. Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Новые экскурсии разрабатывают в Южно-Сахалинске. В паллиативном отделении онкодиспансера завершили капитальный ремонт. В Долинском районе обрабатывают площадки по сбору мусора. Автобусный маршрут «Город-сад» появится в Южно-Сахалинске. Он станет частью экскурсионных программ для жителей и гостей островной столицы и познакомит участников со скверами и подходами к благоустройству города. Кроме того, в разработке экскурсия по новым арт-пространствам. В ближайшее время культурно-туристический центр анонсирует и новые пешие маршруты. Напомню, что часть программ можно посетить бесплатно. Например, два раза в неделю жители и гости города могут посетить автобусные экскурсии и узнать Южно-Сахалинск с новой стороны. Записаться на обзорные автобусные экскурсии и другие мероприятия можно по телефону 210-310. В областном онкологическом диспансере завершили капитальный ремонт паллиативного отделения. После реконструкции условия для пациентов заметно изменились. Теперь они размещаются в одноместных палатах с индивидуальным санузлом, кондиционером и современными функциональными кроватями. Одновременно в отделении могут проходить лечение до 10 человек. С пациентами работают два врача паллиативной помощи, медицинский психолог и средний медперсонал. При необходимости к лечению подключают узких специалистов. С 2028 года в России начнет действовать новый ГОСТ на глазированные творожные сырки и их упаковку, хотя производители смогут перейти на новый стандарт раньше, если захотят. Согласно ГОСТу, глазурь должна покрывать сырок равномерно, не крошиться и не прилипать к упаковке. Документ также устанавливает требования к составу. Для производства разрешено использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар, а также добавлять орехи, изюм, курагу, ваниль, какао и другие ингредиенты. При этом применение ГОСТа останется добровольным, но производитель заявляет, заявляющий о соответствии, ему должен будет соблюдать все установленные требования. В Долинске приступили к комплексной санитарной обработке мест сбора твердых коммунальных отходов. Коммунальные службы уже прошли с механизированной мойкой по 22 контейнерным площадкам в Стародубском, на очереди Быков и Углезаводск. Для проведения работ используют специализированные поливомоечные машины, аппараты высокого давления и дезинфицирующие средства. Особое внимание уделяют местам с высокой проходимостью и точками, расположенными вблизи социальных объектов – школ, детских садов и медицинских учреждений. В Астане состоялся демонстрационный полет аэротакси. По габаритам он напоминает автомобиль и вмещает пилота и 5 пассажиров. Предельный вес транспортного средства до 450 килограммов. Максимальная скорость 200 километров в час. Создали его в одной из китайских компаний. Высота полета от 300 до 1200 метров. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 18 градусов. На этом у меня все. В студии была Дарья Пишунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Если вы планируете сегодня устроить маленькую пятницу, то я вам дам несколько поводов для этого. На календаре у нас 30 июля, и из праздников у нас Международный день дружбы, День цветных напитков. Вот его, кстати, я бы переместил, допустим, на завтра. Было бы, наверное, для многих более уместно. День чизкейка. Вот это можно себя сладким немножко побаловать к вечеру. Всемирный день вышивки и Всемирный день снорклинга. Кстати, друзья, снорклинг на Сахалине тоже можно заниматься и, собственно, нырять, смотреть на красоты, но мне кажется, для этого нужно как раз-таки поехать куда-нибудь в район Курил, там очень богатое морское пространство, и можно действительно много интересных вещей для себя увидеть, порадовать свой глаз, так сказать. В общем и целом, друзья, выбирайте тот повод, который вам ближе и больше по душе, мы двигаемся далее. Кстати, песня под тему снорклинга «Волна», диджей Смэш, поехали! Yeah,

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы. По полису ОМС бесплатно работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, Овны, у вас не лучшее время для форсирования решений. Лучше занять позицию наблюдателя. Тельцы, в отношениях лучше действовать поэтапно, чем пытаться решить все за один присест. Близнецы, обратите внимание на свое физическое состояние, прислушайтесь к своему организму. Раки, посвятите день тем делам, которые вам нравятся. Львы, помните, что сила рождается из умения совместить противоположности внутри себя. Девы, день может быть наполнен пустыми разговорами. Чтобы не терять время, лучше займитесь тем, что действительно полезно. Весы, быстрое решение в материальной сфере сегодня создаст трудности. Будьте последовательнее. Скорпионы, обстоятельства предложат работать с тем, что уже есть, и не искать новых внешних источников силы. Стрельцы, другой взгляд на то, что раньше казалось проблемой, сегодня приведет к неожиданному решению. Козероги, новые договоренности с единомышленниками сегодня не будут работать. Лучше реализуйте прежние. Водолеи, день не будет располагать к важным профессиональным решениям. Наблюдайте и собирайте информацию. Рыбы. Возможно, у вас возникнет стремление постичь глубинный смысл или отправиться в путь за новыми эмоциями и впечатлениями. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.
1: Гороскоп. Гороскоп. На радио АСТВ.
2: Из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без взгляда, то

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Вместе с Зиверт газуем далее в прогноз от синоптиков прямым ходом. По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахей-Тамари ожидается 21 градус, в Тымовском до плюс 25. В Смирных и Углегорске отметка будет равна в среднем 15 градусам, в Чехове и Курильске до плюс 19. В Северокурильске 13 градусов. В Невельске ожидается дождь до плюс 20 на термометре, в Холмске 22 градуса, также осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске сегодня тоже дождь, средняя температура 21 градус, ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Жить хорошо.
5: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
6: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
7: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и седьмой, четвертый этаж.
8: Телефон 51-55-66. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
9: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
8: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: «Двигай летом» на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Искусство тоже умеет быть летним.
2: В выставочном зале «Современник» открылась межрегиональная выставка флористического дизайна «Стоцветия». Свои работы представили мастера из Сахалинской области, Москвы и Хабаровска. Цветы, травы и природные материалы здесь превращаются в невероятные художественные композиции, вдохновленные островной природой и ее настроением. Гости также смогут выбрать своего фаворита в голосовании за приз зрительских симпатий. Выставка работает с 30 июля по 2 августа. Выставочный зал «Современник». Вход свободный.
1: Летний повод выйти из дома.
2: Что общего у советского кино, детективов, мировой литературы и любимых блюд? Ответ узнаете на новой «Мозгобойне» 8 в одном. 30 июля организаторы собрали сразу 8 популярных форматов игры в один вечер. Участников ждут вопросы о фильмах и сериалах, путешествия в эпоху СССР, раунд с одними только картинками, а также литературные загадки, задания про еду и музыкальная ностальгия в битве 90-х против 2000-х. Такой микс не даст заскучать ни опытным игрокам, ни тем, кто решил попробовать свои силы впервые. «Мозгобойня» 8 в одном. 30 июля 19:00. Рюмка Паб. Стоимость участия 700 рублей.
1: Добавим в летний календарь.
2: Закаты на Сахалине умеют быть атмосферными. 1 августа на площадке перед рестораном 601 на горном воздухе пройдет вечеринка «Сансет». В программе музыкальные диджей-сеты от Макзи и Джонни Эллаут, летнее настроение и один из самых красивых видов на вечерний Южно-Сахалинск. Хороший повод отвлечься от повседневной суеты, проводить солнце и провести вечер там, где город выглядит романтично.

0: Вечеринка «Сансет» на горном воздухе. Начало в 19:00. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 июля на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается 22 градуса тепла, погода без осадков. В Ногликах и Долинске также осадков не предвидится, 18 градусов выше нуля. В Поронайске до плюс 19, осадков не ожидается. В Красногорске и Вахотском будет идти дождь, 21 градус. В Макарове на термометре до плюс 14, осадков не ожидается. В Корсакове и Иваневе 22 градуса дождь, в Малокурильском и Южно-Курильске тоже дождь до плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня ожидаются осадки в виде дождя, средняя температура 21 градус, ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТОИЛ. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТОИЛ. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: На старт! Внимание! Марш!
8: Бегом в магазин «Чемпион» на тотальную распродажу спортивных товаров. Велосипеды, самокаты, скейтборды, горные беговые лыжи, кроссовки, спортивная одежда и многое другое. Со скидками до 70%. Находимся по адресу улица Горнолыжная, 3, нижняя станция СТК «Горный воздух». Телефон 44-41-81.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: А то самое эспрессо макиато может вам помочь, друзья, с утра пораньше взбодриться, пока еще идут рабочие дни. Ну, для некоторых это необходимость. Если честно, сам с утра пораньше для себя чашку кофе всегда организую. Но сейчас речь не об этом. Давайте поговорим о дорожной обстановке, которая есть у нас на сегодняшний день. В Южно-Сахалинске 30 июля полностью перекроют движение на улице Амурской. Ограничение будет действовать в районе дома номер 174. Это участок между проспектом Победы и поликлиникой МВД. Причина – ремонтные работы на сетях. В компании СКК сообщили, что постараются минимизировать неудобства для горожан и завершить работы за один день. Также по имеющейся у нас информации на данный момент, в связи с технической неисправностью не работает светофорный объект на пересечении улиц Сахалинская и улицы Железнодорожная. Будьте внимательны при проезде перекрестка, друзья, соблюдайте правила дорожного движения и слушайте хорошую музыку на Первом областном.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: На Сахалине и Курилах 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Космический пункт «Сахалин» прошел испытания и готов к работе. В Анивском районе стартовал четвертый день поисков пропавшей пенсионерки. В Южно-Сахалинске обновят искусственное покрытие футбольного поля на стадионе «Спартак». Технические средства трассового измерительного пункта «Сахалин» прошли испытания и готовы к работе. Проверки завершил холдинг «Российские космические системы». Пункт создали для сбора измерительной информации при пусках с космодрома «Восточный». Также он будет принимать данные и участвовать в управлении космическими аппаратами. В состав пункта входят антенные системы и земная станция спутниковой связи. В перспективе оборудование дополнят комплексом приема данных со спутников дистанционного зондирования Земли, командно-измерительными станциями и станцией системы «Коспас-Сарсат». В Анивском районе стартовал четвертый день поисков пропавшей пенсионерки. Родственники и волонтеры прочесывают таежный лес наравне со спасателями, но пока местонахождение 62-летней Валентины Алексеевны Новик не установлено. Накануне группы продолжали работу в окрестностях округа. Группировка сил МЧС России усилена, а зона поисков значительно расширена. Их ведут днем и ночью как пешими, так и мобильными группами на квадроциклах. Задействованы беспилотники самолетного и вертолетного типов. В России нет необходимости проводить новую волну мобилизации. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, военкоматы выполняют план по набору контрактников, поэтому дополнительная мобилизация не требуется. Депутат также назвал заявление о якобы готовящейся мобилизации частью информационной кампании против России. Накануне аналогичную позицию озвучил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал слухи о новой мобилизации лживой провокацией и заявил, что необходимости в ней нет. В Южно-Сахалинске обновят искусственное покрытие футбольного поля на стадионе «Спартак». Последний раз его меняли в 2018 году. Сейчас на объекте уже демонтируют старое покрытие и собирают подсыпные материалы. При этом газон с основного поля не утилизируют. Его уложат на запасном, расположенном на территории спортивной школы «Сахалин». Как отмечают специалисты, обновление позволит улучшить тренировочный процесс и проводить не только масштабные региональные, но и всероссийские мероприятия. Полностью завершить работы планируют к октябрю 2026 года. Уникальный самородок весом 1,5 килограмма добыли на Калининградском янтарном комбинате. Возраст находки составляет около 40 миллионов лет. По словам специалистов, янтарь сформировался при истечении живицы древней сосны внутрь ствола. Заполнив внутреннюю полость дерева, смола постепенно затвердела, сохранив его форму и внутреннюю структуру. Новый самородок назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 18 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пишунова. До встречи через час.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, настало время объявить дозвон и самый главный момент. Так как наш замечательный мессенджер Макс, к сожалению, в нашей студии сейчас не работает, заявки мы будем, внимание, принимать в нашей группе ВКонтакте «Радио АСТВ» в личных сообщениях. Именно в личных сообщениях, друзья, обязательно пишите. Хочу в дозвон ваше имя и номер телефона для того, чтобы я смог до вас дозвониться. А какая фраза кодовая у нас сегодня? «Один рабочий день до свободы». Запоминаем и напоминаю правила, все очень просто. Вы берете трубку, когда я вам звоню, и не говорите ни алло, ни привет, ни пока, ни какие-то другие слова. Чисто кодовую фразу, которую я только что для вас озвучил. Желаю всем удачи, возможно, именно вам поступит мой звонок. Партнер игры «Дозвон» пиццерия «Сказка». «Сказка» — вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру.

Интерпретация отношений в исполнении Миа Бойк. Только что послушали ее экспонат. Друзья, давайте немного поговорим о кинематографе. Lionsgate показала новый трейлер фильма «Вышка 2. Мертвая точка». Это продолжение триллера 2022 года. Если первая часть разворачивалась на 600-метровой радиовышке, то теперь действие переносится еще выше. Скажу, что первый фильм я смотрел. Он действительно годный. Если вдруг ваши руки и глаза до него не дошли, обязательно к просмотру. Ну, касаемо спойлера второй части, давайте я его не буду. Я думаю, если вы сильно заинтересовались, описание найдете. Расскажу просто про саму конструкцию. Да, фильм сняли братья Майкл и Питер Спиринг, работавшие над «Пилой 8». Роли исполнили Харри Слейтер, Арсема Томас, Вирджиния Гарднер, Кэролайн Карри и Адам Роуз и огромное количество других актеров. Режиссер первой части Скотт Манн на этот раз выступил соавтором сценария. В трейлере тоже отмечается, что проект курировали продюсеры «Обсессии». Кстати, фильм тоже довольно свежий, 26-го года. Посмотрите, тоже годная картина. Сиквел задуман как часть трилогии, поэтому не исключено, что финал будет открытым. Премьера в зарубежных кинотеатрах состоится уже 6 сентября. То есть, в принципе, довольно недолго осталось ждать. С этой информацией, друзья, двигаемся далее. Спонсор утра – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.

Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Итак, друзья, давайте узнаем, что нам приготовили звезды на сегодня. Овны, у вас не лучшее время для форсирования решений. Лучше занять позицию наблюдателя. Тельцы, в отношениях лучше действовать поэтапно, чем пытаться решить все за один присест. Близнецы, обратите внимание на свое физическое состояние, прислушайтесь к своему организму. Раки, посвятите день тем делам, которые вам нравятся. Львы, помните, что сила рождается из умения совместить противоположности внутри себя. Девы, день может быть наполнен пустыми разговорами. Чтобы не терять время, лучше займитесь тем, что действительно полезно. Весы, быстрое решение в материальной сфере сегодня создадут трудности, будьте последовательнее. Скорпионы, обстоятельства предложат работать с тем, что уже есть, и не искать новых внешних источников силы. Стрельцы, другой взгляд на то, что раньше казалось проблемой, сегодня приведет к неожиданному решению. Козероги, новые договоренности с единомышленниками сегодня не будут работать, лучше реализуйте прежние. Водолеи, день не будет располагать к важным профессиональным решениям, наблюдайте и собирайте информацию. Рыбы, возможно, у вас возникнет стремление постичь глубинный смысл или отправиться в путь за новыми эмоциями и впечатлениями. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас познакомимся с температурой воздуха. В Ахей-Тамари 21 градус, в Тымовском воздух прогреется до 25. В Смирных и Углегорске отметка будет равна плюс 15, в Чехове и Курильске 19 градусов, в Северокурильске 13 градусов тепла. В Невельске сегодня ожидается дождь до плюс 20, в Холмске 22 градуса, осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске тоже будет идти дождь, средняя температура 21 градус, ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
3: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
8: С помощью интернета и социальных сетей террористические и экстремистские организации вербуют участников для совершения противоправных действий. Вам могут предложить участие в совершении теракта или экстремистских провокациях. Взамен преступники обещают деньги или возврат кредита, взятого мошенниками на ваше имя. Вам могут угрожать, шантажировать. Если вы согласитесь, вам грозит пожизненное лишение свободы. Не верьте преступникам и не бойтесь. Заблокируйте контакт и отправьте жалобу на контент. Сообщите в правоохранительные органы по номеру 112.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Сейчас как раз-таки будем проверять вашу чистейшую карму, друзья. Сейчас узнаем, кто у нас более везучий. Заявки пришли, их огромное количество. И, как обычно, я рандомно выбираю номер телефона, до которого мы попытаемся дозвониться и услышать ту самую кодовую фразу, которую я сказал в начале этого часа. Давайте посмотрим. Ожидаем гудки.